У женщины есть три представителя Бога на земле. Первое – это мать, второе – это отец, и третье – это муж. Луна, Солнце, Юпитер. То есть это три планеты в благости, это три планеты представители божественных сил. И люди очень часто не понимают. Они спорят со своей судьбой, они недовольны тем, они недовольны всем. Они не понимают, что просто даже формальное выполнение каких-то наставлений, оно может драматически изменять судьбу. Например, ну еще, кстати, благословение стариков. Вот еще, это очень важный момент, немножко попозже поговорим. Например, ваш папа вас просит завести ему сегодня какую-то квитанцию. И вам это очень неудобно. Ну настолько, ну неудобно. Во-первых, у вас настроение сегодня не очень хорошее. Во-вторых, пробки в городе. В-третьих, можете ему воскресенье отдать. Это более удобно, когда, там, допустим, вы с ними так увидитесь на семейном обеде. Но он вас попросил именно сегодня. И человек обычно начинает спорить. Ой, ну зачем? И начинается скандал. А на самом деле, каждое наставление, если оно не противоречит дхарме, ну, если ваш, там, допустим, папа говорит, ограбь там пивной ларек или там выпей там бутылку самогона, но обычно родители такие вещи не просят. Или просят? Просят, иногда просят, но такие можно не выполнять. Но все наставления, которые не связаны с нарушением дхармы, это фактически каждый раз у вас возможность отработать свою карму. И каждый раз это нужно делать с радостью. Это все равно, что вам сам Господь Бог разрешил что-то сделать для себя. Очень часто люди это не понимают, они родители воспринимают как бы, ну, просто как приложение. Но на самом деле это не так. И поэтому в ведических семьях к родителям относились с особым благоговением. И любая их воля – это фактически воля Бога. Но мы иногда не можем это расшифровать. А я замечала как бы в своей практике, что иногда бывает, допустим, если тебя попросили о чем-то родители, и если… Ну, допустим, тебе вот неудобно это во время, ну, неудобно это сделать, или ты не хочешь это сделать. Но если все-таки ты это сделаешь, ты потратишь время какое-то, ты потратишь силы, но вдруг с какого-то другого конца, в каком-то совершенно в другом месте начинает что-то для тебя открываться, то, что было до этого закрыто. Я помню, как один раз у меня был небольшой перерыв между клиентами, может, полчаса. И в это время звонит мой папа и говорит, пожалуйста, я сейчас заеду, мне надо там перевести какую-то бумажку с английского на русский. И я помню, мне так хотелось там чай попить в это время. Эта бумажка была настолько, я могла бы там попозже заехать, все. Но я думаю, ладно, сейчас проэкспериментирую. Он завозит, я перевожу, и вот что-то и начинается вот в других областях, которые абсолютно, ну, скажем, не связанные, начинает просто вести так, что ты не понимаешь, откуда это могло быть. А потом я, когда это, ну, начала практиковать, потому что, как и все дети, до моего знакомства с ведическими писаниями, я, ну, достаточно так легкомысленно относилась к тому, что тебя просят родители. И могла там сказать, ну, давай попозже, там, ну, давай то, ну, давай сё. А когда я вот узнала о ведических знаниях, я просто, ну, я экспериментатор по натуре, поэтому начала практиковать. И я увидела, что действительно, вот стоит тебе выполнить просьбу мамы или папы, вот именно так, как они это хотят. И у тебя начинает везение быть вот в тех областях, которые ты даже и не подозревал. То есть начинает тебе милость просто быть свыше. И поэтому с тех пор обычно дети, они слушаются, когда они маленькие, а уже взрослые, у них как бы свое мнение. Мне кажется, что я наоборот, я сейчас их больше слушаюсь, чем когда я была маленькая. Ну, вернее, как, я слушалась, но делала по-своему. А сейчас я знаю, что надо видеть за этим какую-то Божий промысел.

Человек, чем дальше он зашел на духовную платформу, тем меньше он соответствует своему гороскопу. Вплоть до того, что ему положено, например, бывает так, что человеку положено умереть в этой жизни раньше срока и доживать свою жизнь в теле привидения. Ну, то есть в тонком теле. То есть насильственная смерть ему положена по жизни. Но если он начинает заниматься духовной практикой очень серьезно, сжигать эту карму свою, то в этом случае он может вообще не умереть до срока. Вместо того, чтобы, допустим, его убили, там он палец себе порежет, или еще что-нибудь произойдет, в зависимости от того, насколько карма была отработана, сожжена, точнее, не отработана, сожжена. Все, он будет продолжать жить. То есть, это, поймите, это все не фатально. Гороскоп фатален только для людей, которые никак не занимаются собой. Вот для животных гороскоп – это фатальность. Для людей, которые не занимаются даже самоосознанием, гороскоп – это фатальность. Потому что как действует карма? Она действует как желание, понимаете? То есть возникает сильное, непреодолимое желание. И человек, вот представьте, вот любому человеку, который вот сейчас на улице, да? Летом подойдите в городе Челябинск к любому мужчине, который уже направился, идет по направлению к пивному ларьку, с желанием выпить кружку пива, сказать ему, пожалуйста, откажитесь от этого желания. Он на вас как посмотрит? Ты что? Почему он так посмотрит? У него нет выбора. Понимаете, вот в этом случае гороскоп фатальности. И такие люди, которые вообще об этом не знают, они называются в ведах, очень обидно может быть, они называются рафинированными животными. Потому что живут точно так же, как животные. Нет разницы. Животные живут жестко по коридору своей судьбы идут. И люди, которые никак над собой не работают, они точно так же жестко по коридору судьбы. Завтра в 2 часа 35 минут ему по судьбе положено захотеть пива. Это будет завтра в 2:35, и ничего не изменишь. Понимаете? Выбор возникает, когда... То есть альтернатива возникает, когда появляется с одной стороны желание, а с другой стороны некое знание, которое дает тебе возможность оценить это желание. То есть должна быть некая шкала, которая позволит тебе понять, вот у меня в голову взбрело, мне это надо. Понимаете, тогда только возникает свобода. А до этого момента никакой свободы и близко нет. А мы считаем, что свобода – это жить, как я хочу. Так вот, жить, как я хочу, это рабство. Потому что откуда хочу-то берутся? Хочу берутся – это судьба. Все наши хочу – это судьба. И это тюрьма. Человек не должен жить, как хочет. Он должен жить, как надо. Потому что свобода – жить, как надо. А нам наоборот все кажется, понимаете, чувствуете, да? Жить как надо – это зомби. А жить как хочу – это свобода. Вот это и есть иллюзия, в которой мы живем.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Дети ангела означают, что дети пришли с небес, и означает, что ни один ребенок не рождается плохим. Нет ни одного при рождении плохого ребенка. Больше того, он всегда остается ангелом. В любой момент времени. Он всегда ангел. У него нет возможности проявить сейчас себя как ангела. Это можно принять, но очень сложно об этом принципе помнить. В тот момент, когда есть конфликт, в тот момент, когда ребенок не слушается, когда устраивает истерики в супермаркете, очень сложно помнить об этом. Но это и есть обязанность родителя помнить о том, что ребенок ангел. Никто, знаете, есть такое выражение, ну вот в нашей семье все были нормальные, один ты урод. Это нарушение принципа вот этого ребенок ангел. В этом принципе еще есть очень важная вещь. Если мы принимаем, что существование души, и что душа приходит и выбирает родителей, есть такое, да, интересное понимание, то подумайте о том, наши дети нас выбрали. Говорится в эзотерической литературе, в религиозных писаниях, говорится, что есть описание, что душа перед рождением выбирает родителей, какие родители подходят ей больше, есть определенные знания. И вот душа выбирает именно вас, потому что думает, что вы наилучшим образом подойдете. Вот это вот понимание, оно рождает некое чувство благодарности, не правда ли? И уже возникает ощущение, что я благодарен тем, что вы уже выбрали меня. Значит, я смогу это. Я попробую это сделать, я попробую реализовать. И есть какой-то кредит доверия большой. Дети-ангелы. Что еще в этом пункте важно понимать? Скажите, кто является шефом ангелов? Боссом? Кто босс у ангелов? Бог. А что это значит? Это значит, что Бог заботится о своих детях, о своих ангелах. Это важно, это значит, что мы можем расслабиться в плане обеспечения абсолютного контроля и безопасности, что мы не должны трястись за каждую секунду за ребенка, потому что дети ангелы, и о них заботится Бог. И это важно еще в более тяжелых случаях, эмоциональных, очень тяжелых случаях, когда ангелы уходят из этой жизни. Надо помнить, что они ангелы, и у них шеф — это Бог, и он в любой момент может призвать своего ангела. Эта статья позволяет помнить мне, что я не Бог. Она позволяет мне понять, что я сотрудничаю с Богом, я помогаю Богу. Бог заботится о безопасности. Это значит, что если мальчишки побежали где-то прыгать с гаражей, я как папа или мы как мама запрещаю это им делать, но знаю, что они все равно не послушаются, и сижу, переживаю, извожу себя. А потом, когда ребенок возвращается, я его просто ругаю, на чем свет стоит, и бью за то, что он не слушается меня, я бью его за то, что я переживала на самом деле. Это означает, что мама или папа забыли этот пункт. Они не знают эту статью, что дети ангелы, о них заботится Бог. Мы можем сделать все, что в наших силах, чтобы позаботиться о них, но тем не менее у них есть свой шеф, который о них заботится. Какая наша задача в соответствии с этим пунктом? Не мешать. Не мешать Богу заботиться о них. Да?

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание есть.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Если у человека вот эта есть способность разбираться и идти до конца, как все устроено, если он идет дальше, ну, в смысле, действительно разбирается, то ему надо разбирать о том, а на каких принципах устроен этот мир. Но если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Если ты такой умный, почему ты такой печальный? Почему ты не узнал, а где же счастье? Почему же ты не узнал, а на каких, по каким принципам надо жить, чтобы быть счастливым? Куда же ты используешь свой интеллект? Это же глупо.
1: А может, он счастливый?
0: Тогда надо у него спрашивать, как ты стал счастливым. Если он несчастный, то тогда куда ты тратишь свой интеллект? Итак, этих людей, которые, вот есть интеллект, если они правильно им пользуются, мудрость используют правильно, они начинают узнавать принципы этого мира. И они точно догадаются до того, что в этом мире есть этот принцип отдавания. Что чем больше человек проявляет эгоистические какие-то тенденции, тем труднее ему жить в социуме, тем труднее вообще как-то ему испытывать счастье. Есть такой момент?
1: Предназначение – это отдавать все, что на благо общества.
0: Подождите, я сейчас скажу точно. Сейчас я скажу точно, что для него означает. И вот таких людей, вот если человек вот так использует свой интеллект, он начинает исследовать эту тему, то в нем, если он узнает эти принципы, то это будет проявляться внешне, в том, что у него будет проявляться качество определенное. Качество. Ведь если ты умный, то где твои качества? Если ты знаешь, что пить водку нехорошо, почему же ты ее пьешь? Значит, ты не понимаешь этого. А если ты ее понимаешь, то тогда ты не пьешь. Да ведь? А если человек это делает, если он говорит, хамить это плохо, почему ты хамишь? Значит, ты не понял это. То есть знание всегда проявляется в качествах человека. И вот эти люди, которые, и сейчас я произнесу, в чем же предназначение интеллектуальных людей? Предназначение интеллектуальных людей, у которых есть вот эта вот склонность к познанию, суперсклонность. Но если он эту склонность использует для того, чтобы жить по принципам вот этим вот духовным и показывать всем пример, что это правда, то тогда он свое предназначение проявляет.
1: На благо.
0: А?
1: На благо.
0: На благо что?
1: На благо.
0: Смотрите, еще раз. То есть, вот сейчас какая проблема бывает? Я давал лекцию, и все понимают. Все понимают о том, что хорошо было бы следовать каким-то заповедям. Не каким-то, а понятно каким. И почему-то не следуем. Я говорю, а почему мы не следуем? Ну как-то трудно. А что трудно-то? Да непонятно, просто трудно. А вот если рядом был бы человек, который бы этому следовал, был бы счастливым, было бы легче? Конечно же, было легче. Так вот, предназначение вот этих людей в том, чтобы жить по этим принципам и показывать всем, что это правда. Своим поведением, своим примером, счастьем, что оказывается счастье не в том, чтобы жить, питаясь там свое тонкое, грубое тело, да, исполняя свои желания, что оказывается счастье в том, чтобы жить по принципам вот этим вот чистоты, аскетизма, милосердия. Сейчас скажу об этих принципах. И вот это его предназначение. И вот такого человека, вот только такого человека,

всему нужно учиться. Я должен понимать, что если я помогаю в какой-то деятельности, я становлюсь соучастником этой деятельности. Поэтому я должен понимать последствия. Я должен прослеживать результат. Поэтому трактаты не рекомендуют так просто давать деньги. Потому что деньгами человек может распорядиться как угодно. Если человек не заслуживает доверия, то он деньгами неправильно распорядится, вы будете отвечать за это. То есть не стоит алкоголику давать деньги, если он просит. Потому что он опять напьется, и будут только проблемы. Всех еще кого-нибудь зарежет. То есть если к вам подходит человек и говорит, дайте, пожалуйста, нож, мне нужно на 5 минут, то лучше попросить. У меня был такой случай. Мы снимали квартиру и потеряли ключ. И после лекции мы вернулись домой, час ночи, поздно вернулись. Закрыта дверь, что делать? Дозвониться ни до кого невозможно. Смотрим, дверь простая, деревянная. Ну, подумали, сейчас монтировочкой подденем, дозайдем, потом, ладно, отремонтируем замок. Ну, что делать? Ночью на улице же ничего. Бывает. Мы пошли по соседям, нам никто не дал. Ни монтировку, ни топор. Пусть, ну, дайте, ну, дверь нужно открыть. Никто нам не дал. Ни один из соседей. Пришлось плечом вышибать. Плечом вышибли. Не дали. И, в принципе, правильно сделали. Час ночи, говорит, дайте, пожалуйста, топор. Они были правы. То есть, может быть, они не учились этой науке, как давать пожертвования, но в час ночи давать пожертвования топором никто не решился. Бывают такие ситуации смешные, да, вот попадаешь, не знаешь, что делать. Но если мы реально знаем человека, мы уже можем более делать ответственные выводы. Если мы реально знаем человека. То есть, что такое разум? Разум – это видеть, чем все закончится. Разум – это видеть последствия. Поэтому, если я последствия не вижу, лучше подумать, лучше расспросить, лучше разузнать, лучше отложить свое действие. Потому что невидение последствий – это деятельность слепую. Это иллюзия. А значит, последствия могут быть какие угодно, в конце концов. До самых тяжелых. То есть, дали топор, действительно, ночью. Бог его знает, чем это все закончится. Потом оказывается, что это твой топор, ты его дал уже соучастник. Это действительно так. Поэтому, конечно же, думайте всегда, что вы даете, кому вы даете, зачем вы даете, чем все закончится. Поэтому это не просто так, да, вы ушел. Нет. Это должно быть спланированное действие. Спланированное действие. Поэтому раньше этим всегда занимались профессионально. Каждый богатый человек, он занимался какой-то благотворительностью. У него была там... Он либо кормил, либо ночлежку делал, либо еще что-то, либо храмы строил. То есть занимался этим профессионально, у него были люди, которые этим умеют заниматься. То есть это отдельная область, область отдельного знания. Если мы что-то хотим сделать, нужно этому научиться. Поэтому если мы хотим благо принести, благо не так-то просто принести. Благо – это тоже деятельность. А любая деятельность требует обучения, требует профессионализма, требует времени, планирования какого-то. Мы к этому слишком просто подходим, так свысока. Какая проблема сделать пожертвование? Нате. Да не так просто, нате, а потом проблемы. Поэтому сейчас люди делают слишком просто пожертвования, и они быстро прекращают заниматься добрыми делами. Потому что результат противоположный. Чувствуют сердце опустошение, неудовлетворенность, боль. Проблемы приходят, карма приходит за необдуманные поступки. Поэтому планируйте все, думайте, смотрите на результат. Почему нет? Почему нет? То есть, если уж хотите кому-то дать на еду, человек говорит, дайте мне, пожалуйста, на еду. Скажите, пойдем, я тебе куплю. Пройдите с ним. Посмотрите, купите ему. Скажи, ешь? Какая проблема? А так, дайте денег, чтобы я сам купил еду, это уже может быть обманом. Мир сейчас очень хитрый. Поэтому хотите помочь, помогите, но сделайте так, чтобы это была действительно помощь. А не такое, не обман. Потому что если это будет обман, то вы будете чувствовать неудовлетворенность. И на уровне кармы.

Так у одного человека был осел. Он его очень любил. И он дал ему звонкое воздушное имя Сарга Синг. Синг — это царская приставка. Царский осел был. Но история такова, что он умер. Умер осел, и человек погрузился в печаль, обидел траур у себя дома и побрил голову в знак траура. И сидел, ничего не делал. В этот день нельзя работать, траур. И кто-то увидел из других соседей, что случилось. Какое-то горе. Да, умер Сарга Синг. Сарга Синг? Сама приставка, что значит? Какой ужас. И они тоже побрили голову. Другие соседи увидели, смотрите, тут какое-то событие, что-то произошло. Что случилось? Как вы не знаете? Да Сарга Синг умер. Да, Сарга Синг. И тоже побрили голову. И так это распространялось, уже полгорода ходили лысые. Сарга Синг умер, Сарга Синг умер, Сарга Синг умер. Тут армия, солдаты проходили. Как? Сарга Синг, какой-то очень влиятельный человек, надо побрить голову, это же традиция. Государственной важности, и вся армия побрила головы. Генерал всех выставил, смотрит, все лысые. Что случилось? Как, ваше высочество, вы не знаете? Умер Сарга Синг. Сарга Синг. Ну, и генерал побрил голову. Пришел к царю, бритый царь, сказал, что случилось, почему все лысые? Ваше Величество, вы до сих пор не знаете. Умер Сарга Синг. Сарга Синг, сказал царь. А кто такой Сарга Синг? Все подумали, истинно, а кто такой Сарга Синг? И стали спрашивать дальше, дальше, дальше. И в конце концов увидели, что это. А одного крестьянина просто осел убер. Слепые ведут слепых. Какова же причина и каковы их мотивы, куда они ведут? Нужно разобраться в этом. Прежде чем присоединиться...

0: Дело в том, что успех с точки зрения ведического знания заключается не в том, что человек много зарабатывает, допустим.
1: У него, например, жена его уважает.
0: Хотя и это тоже включается в понятие успех, но это не является самым главным. Самое главное в понятие успех, что вкладывает ведическое знание, это ощущение полноты жизни. То есть, когда человек живет полной жизнью, у него нет ощущения пустоты. Вот. Человек, который не живет полной жизнью, неизбежно в старости сталкивается с состоянием, которое описал очень хорошо Николай Островский, да? Как Николай Александрович Островский, который сказал, что жизнь должен человек прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это означает, если мучительно больно становится в какой-то момент за бесцельно прожитую жизнь, это означает, человек жил пустую жизнь. У него не было полноты. По какой причине? Причин много. В основном тяжелая карма. То есть это означает отсутствие знаний, как правильно жить. И Веда говорит, что человек обладает определенным набором качеств. Этих качеств 26 в нашем уме. Вот. И для того, чтобы жизнь человека стала полной, то есть он стал успешным, он должен эти качества последовательно в себе развивать, в определенной последовательности. И меня вчера на лекции, по-моему, вчера кто-то спросил, что это за 26 качеств. Я не смог ответить, потому что я не помню. Но я открыл Бхагавад-гиту, 16 глава, и первые три стиха 16 главы как раз описывают эти качества. Я вам сейчас и зачитаю. Итак. Глава называется «Божественные и демонические натуры». Я прям перевод его прочитаю. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение веры, совершение аскез, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, то есть доброта, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям — таковы трансцендентные качества, которые присущи святым людям, обладающим божественной природой». Вот и все. 26 качеств. Вот. И мы с вами начнем разбирать сегодня первое качество. Эти качества должны развиваться, раскрываться в человеке, взращиваться в определенной последовательности. То есть смирение и несмирение начинать бессмысленно. Смирение — это 26-е качество, оно последнее. Но это если мы сейчас считаем себя смиренными, знаете, что мы просто гордимся собой. Наша гордыня уже нам самим доказала, что мы самые смиренные. Вот. И мы начинаем с первого качества, которое человек должен себя взращивать. Вот. Это доброта. На самом деле, в других местах ведических произведениях сказано, что существует четыре качества, с которых надо начинать. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Это четыре столпа. Четыре ноги, скажем так, на которых стоит основа религии. Любой. Если в религиозной традиции есть аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, значит она истинна. Если нет, значит...

Вам подойдет.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Рады слышать вас и присутствовать вместе с вами на наших интернет-волнах, где мы идем шаг за шагом навстречу к гармонии и счастью. И в этом, конечно же, немаловажную роль играет пространство вокруг нас, поэтому мы продолжаем с ним знакомиться и понимать, как сделать его гармоничным и, я бы сказала, даже нашим другом. И сегодня наша встреча посвящена такой теме, как дом и деньги, как пространство формирует наши сильные стороны. В гостях у нас Анастасия Короткова, дизайнер интерьера и специалист по вас. То и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках в группе с названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Анастасия.
2: Анна, добрый день. И да, доброе утро. И всех слушателей тоже приветствую. Очень рада.
1: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. На прошлом эфире, к сожалению, связь нас подвела, и мы не успели задать еще парочку вопросов. Может быть, тогда начнем с них?
2: Да, надо, конечно, закрыть этот цикл. Обязательно с них начнем сегодня.
1: Я помню, что на прошлом эфире мы не до конца ответили на вопрос про электрокамин. Может быть, в целом можно поговорить про камин, где лучше его располагать, вообще уместно ли это делать в современном жилье или иногда даже в квартире, и где лучше тогда ему находиться, в какой стороне света, и какая комната больше для него подходит. Вот так звучал наш вопрос.
2: Там у нас вообще связь оборвалась, да, потому что я отвечала на этот вопрос, а в записи не сохранилось. Подробно на него ответила.
1: Частично, вот буквально половина, да, прошла, но вот, может быть, можно еще, потому что, мне кажется, популярна сейчас эта тема, я смотрела разные обзоры, поэтому, похоже, может быть, лучше напомнить.
2: Анна, давайте сделаем так, у меня сегодня снова упоминание огня, ну, по теме нашей встречи сегодняшней. И я на этот вопрос отвечу там. То есть я буду говорить про огонь и в том числе расскажу про камин.
1: Чудесно.
2: Как, зачем, куда? Это как бы в стоит.
1: Чудесное решение. Хорошо, тогда это оставим вопрос на потом. Также мы говорили про то, что раздельные спальни для супругов – это лучше и по внутреннему ощущению, и так советуют, то в том числе ведические васту писания. И вот нас спрашивают, если спать лучше раздельно с супругом, какое пространство нужно сделать местом объединения семьи?
2: Но место объединения семьи, это же как испокон веков у нас ведется, что, ну вот, представьте себе эту вот семью, которая в пещере жила, и «Семейка Крудс» вообще шикарный фильм, мультик, вот, и место объединения их, по сути, когда они в этой пещере сидят вокруг огня, и, соответственно, очень большое внимание нужно уделять вот этому месту, где мы принимаем пищу, потому что у нас сейчас нет вот как такового костра, вокруг которого мы сидим, но у нас есть обеденный стол, вокруг которого собирается вся семья. И вот его надо сделать очень комфортно. То есть это не табуретки, это очень удобные какие-то большие кресла. Я понимаю, что еще у кого-то маленькие квартиры, но даже в маленьких квартирах можно это все продумать и максимально организовать. То есть и вообще совместное принятие пищи – это некий такой сакральный ритуал, который является очень таким ярким объединением семьи. Ну и то, что супруги не спят вместе, я же не говорю, что они, ну, как бы не ходят друг к другу в гости. Это же такой момент. То есть иногда хочется вместе поспать, иногда не хочется. Должна быть возможность спать где-то в другом месте. И это не должен быть какой-то неудобный диван там в гостиной, да, это должно быть у каждого свой такой уголочек. И ну, это как бы право каждого из супругов сказать: ты знаешь, я вчера там не очень выспался, или я сейчас не очень хорошо себя чувствую, или еще чего-то. Я сегодня хочу побыть один. Или одна. То есть это Это нормально, просто нужно для этого тоже создать возможности. Мы опять упираемся в размеры наших квартир сейчас. Это, конечно, ну, большая печаль, насколько они маленькие, насколько тенденция, наоборот, идет к еще большему уменьшению квартир. Но по факту хорошо бы, чтобы это прямо отдельные спальни были, допустим, между ними какая-то общая дверь. Вот это самый идеальный вариант, когда, не выходя в общую комнату, где могут быть дети, гости, там еще кто-то, да, люди, супруги могут с друг другом общаться и ходить друг к другу в гости. Вот это самый классный момент. Вот. А так, на вашем уровне, исходя из вашей площади, исходя из ваших возможностей, ну, продумайте вот эту возможность поспать где-то кому-то отдельно. То есть, если нет возможности вторую спальню создать, ну, значит, где-то это должно быть. И это не должно быть в комнате, допустим, где спят, например, дети. Потому что дети, они очень громко спят, я точно знаю. И это еще хуже, чем с мужем, да, или там с женой. Поэтому тут вопрос, я сегодня тоже об этом буду говорить, вопрос вашей гибкости, вопрос желания найти этому возможность. Если вы чувствуете, что вам нужно, то вы себе это организовываете. Угу.
1: Благодарю за этот ответ. Действительно, это важно прислушиваться еще и к внутренним своим потребностям. Еще интересный вопрос к нам пришел. Чем плохо привлечение внимания к декору в доме? Наоборот же, разнообразие яркой жизни. Я просто провожу 90% времени дома, и хочется, чтобы это прям было мое яркое, уникальное гнездо, дофаминовое, как сейчас модно говорить. Это допустимо по ВАСТу?
2: Как будто бы не из контекста вопрос. Начинается с того, чем плохо. Я не считаю, что плохо. Я, наоборот, на прошлой лекции говорила о том, что чем более орнаментирован дом, чем больше в нем вариаций орнаментов и цветов, тем лучше. Мы живем в сером климате. 9 месяцев в году почти во всей России у нас серость за окном и серость дома. И я очень не люблю бежево-серые интерьеры, которые сейчас в массе встречаются, потому что они не питают наш эмоциональный интеллект. И то, что вот здесь в вопросе описано, дофаминовый интерьер, это прямо то, что нужно. И сегодня я тоже буду, у нас сегодня тема с вами про дом и деньги, да, и я тоже буду об этом говорить, что дом должен напитывать нас, напитывать в том числе цветами и фактурами, которые нас нравятся, и текстурами, которые нас нравятся. Фактура — это то, что мы трогаем, ну, то есть где-то мягонькая подушечка. На этой неделе, я дизайнер интерьера же, я активно проектирую, и на этой неделе мы ходили с клиенткой в магазин, и там невероятные просто подушечки пушистые. Вот вдвоем обняли и стояли. То есть дома должно быть что-то такое, которое прямо вас радует, и вот это вот дофамин, мы его создаем, да, дофамин — это гормон счастья. Мужчины, может быть, не поймут, но женщины 100% понимают, о чем сейчас речь. Вот этот гормон счастья, когда мои ножки, вот вчера в прошлой лекции тоже говорила, мои ножки с кровати встают на пол, на пушистый коврик, вот он, где вырабатывается гормон счастья. Да, чем более интересно мы сделаем, тем интереснее жизнь.
1: Вот небольшое уточнение пришло по поводу этого вопроса. Я просто запомнила рекомендации снимать магнитики, убирать лишние вещи. Как понять тогда, что лишнее, что можно оставить?
2: Это было... Я говорила про визуальный шум. И в прошлый раз тоже был подобный вопрос. Ой, мне написали, что у меня плохая связь. Меня хорошо слышно? Да?
1: Да, все в порядке. Мы слышим вас хорошо.
2: Был вопрос тоже про... Не помню, вопрос не вопрос, я просто приводила пример, что вот этот... Смотрите, холодильник белый, как правило. И на этом белом холодильнике множество разноцветных, черных, черно-белых и прочих, ярких, иногда кислотного цвета, иногда непонятной формы, выступающих, гладких, слишком много. То есть это шум. То есть когда я смотрю на этот холодильник, у меня внутри не возникает довольствия и радости. И если у вас по-другому, вы смотрите на этот холодильник, и у вас прямо внутри счастье разливается, а не вырабатывается кортизол от того, что там слишком много контрастов и непонятных форм. Окей, оставляйте магнитики. Но визуальный шум, да, надо убирать, потому что он отвлекает. Я еще говорила, ну, может быть, не говорила, то есть дизайнерский такой прием – это фокусные точки. То есть есть в комнате один фокусный формат, да, чего-то там. То есть одно пятно, одна картина, одно, может, большое зеркало в шикарной раме, одно еще что-то. И этот фокус, эта фокусная точка в том месте, ну, то есть дизайнер продумывает логику, ну и вы, как хозяева своей квартиры, должны продумать эту логику. То есть это то место, куда мы хотим, чтобы входящие в комнату, и в том числе вы, направляли взгляд. Ну, например, если мы входим в комнату, и там диван, то над диваном вешается как раз вот эта яркая картина, и она как бы говорит: «Дорогой, тебе сюда». А когда мы заходим на кухню, и у нас за счет этих магнитиков холодильник за счет контрастов становится фокусной точкой. И вот он стал фокусной точкой. А мы как бы что говорим входящему? Беги скорее к холодильнику. Ну, как бы нет, кухня вообще в наше время не для этого. То есть в наше время больше проблемы с перееданием, чем с тем, что поесть. В наше время больше проблемы с общением. И поэтому, когда мы заходим на кухню, фокусная точка должна быть там, где стол. Вот как я рассказывала, да, где семья собирается, это некий такой очаг. И вот здесь должен быть акцент. То есть картина над столом, красивый абажур над столом. Вот он акцент, это все красивого цвета, это все между собой завязано. По формам, опять же, по фактурам. Но вот магнитики на холодильник вообще никак ни с какой стороны к этой мысли не относятся. Ну, то есть просто сделайте эксперимент. Вот у кого сейчас есть... Я всегда за эксперимент. У нас весь курс построен на экспериментах. Потому что, представляете, ко мне приходит человек обучаться, ну, или на консультацию ко мне приходит человек, и я ему говорю: закройте окно полностью, железом. Поставьте там к окну шкаф. Вы представляете, сколько сопротивления у людей? И тогда я говорю: давайте просто эксперимент. Вы ставите шкаф на 3 месяца, и через 3 месяца всей семьей принимаете решение, хотите вы его убрать или не хотите. Вот здесь такая же, давайте по такой же схеме пойдем. Вот возьмите коробочку из-под обуви какую-нибудь, сложите туда все магнитики, уберите их куда-нибудь в шкаф, и просто поживите вот с чистым, белым, ну или там какого он у вас цвета, холодильником, который не привлекает к себе внимания. И потом через 3 месяца, если вам захочется вернуть вот это все на холодильник, то возвращайте. Я уже не говорю, но магнитики – это вообще такая отдельная тема, это еще столько денег на них потрачено. А зачем? Ну, как бы для чего? То есть можно эти деньги более эффективно потратить на что-то более ценное для интерьера. В общем, магнитикам бой. Наступили на мою мозоль, любимую. Все, я закончила с этим вопросом.
1: Да, конечно, профессиональный взгляд и взгляд, да, с точки зрения гармонии часто отличается от наших милых привычных привычек, что касается в том числе магнитиков и традиций собирать и привозить из каждого путешествия. А вот, наверное, еще один хочется вопрос задать, и он как раз плавно перетекает в тему, которую хотели обсудить сегодня. Может ли совмещаться спальня и рабочий кабинет? Или вообще иногда тянет работать прямо из постели? Обязательно ли нужно разделять эти сферы по пространству?
2: Ну, пробуйте. Тут такой же эксперимент, как у всех. Смотрите, мы человек очень меняющее существо, меняющееся. И я тоже буду об этом много сегодня говорить. Сегодня мы такие, а завтра другие. А вчера мы были вообще другими. И у меня самой был такой опыт, что какое-то время я, ну, накопила усталость внутри, и я просто 2 месяца работала из кровати. Ну, мне удобно, у меня ноутбук, и я прям понимала, что вот мне сейчас хочется. Вот. Но сейчас в квартире, в которой я живу, большая очень спальня у меня, и я сделала так, что вроде кровати я не вижу, и как бы, ну, развернула так кровать, и за кроватью поставила рабочий стол. Но удивительный момент, что мне там не работает. То есть я сейчас работаю на кухне. Как будто бы энергия кухни в данный момент для меня, она более рабочая, чем та комната, где я спала. Потому что все равно там это некое настроение. А еще это, знаете, может быть от чего? От того, что у нас скоро запуск, новый запуск курса, и у нас очень много работы с командой. Это сейчас какой-то горячий цех, бесконечно очень много задач параллельно делать, ни секунды свободного времени. А это обычно, это не моя привычная форма работы. То есть я все-таки как дизайнер, у меня очень, ну, я когда проектирую проекты, это всегда так: подошел к компьютеру, полчаса поработал, ушел, погулял, что-то поделал, через полчаса вернулся. То есть это такое очень мягкое возвращение к работе снова, и больше работа происходит внутри, проживание, в придумывании, чем за компьютером. Вот. И в таком формате я могу в своей спальне работать. Ну, потому что там она такая ненапряженная. Но в формате, который сейчас, жесткие дедлайны просто, которые горят, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, я не могу там работать. И поэтому вы, соответственно, смотрите на свою работу, на свое состояние и наблюдайте, где вам проще работается, где вы лучше собираетесь. Спальня — это точно не место, в котором вы можете быстро собраться и сделать. Ну, 100%. Потому что вы там спали 8 часов, у вас тело помнит о том, что вы там спали. И тем более, если ваш взгляд падает на кровать, ну, то есть все меньше и меньше вот этих сил работать остается. То есть тело и мысли начинают замедляться, даже если еще вообще день, еще скоро, не скоро вечер, но это происходит автоматически. То есть работает таким образом. Я уже говорила, это, знаете, наш рептильный мозг так работает, вот наши какие-то внутренние, которыми мы не управляем, функции, как, ну, вот про лимон, да, как скажи лимон, и выделяется слюна, хотя его рядом нету. То же самое с кроватью, то есть ну, то же самое происходит. Вот, поэтому наблюдайте, смотрите, где вы работаете, как вы работаете, и работаете ли вам там. Ну, то есть, насколько вы там эффективны. Жестких рекомендаций нет. У каждого своя жизнь, своя история и своя песня.
1: Спасибо большое за такой ответ, который дает пространство для творчества, для того, чтобы понять самого себя. Я думаю, можно потихонечку переходить к той теме, которую сегодня хотели озвучить. Тем более финансовая составляющая, она немаловажна, я уверена, для каждого из нас.
2: Да, спасибо большое. Это, наверное, такая самая горячая тема, самая интересная тема, самая спорная тема. И мы сегодня, у нас тоже такой будет мой монолог и на размышления, а ваши размышления и ваши вопросы в конце очень жду, потому что интересно, да. Вот смотрите, про магнитики уже второй раз возникает вопрос здесь на радио, поэтому это, если что-то у вас крутится, вы лучше задайте вопрос, и мы его обсудим. Давайте сразу, как бы, о чем мы сегодня будем говорить. То есть я не буду давать вот эти вот привычные ВАСТу рекомендации, которых сейчас вообще везде уже много. Оставьте водичку, фонтанчики, что-то там, то-то, и ждите, что придет миллион. Ну, то есть нет. Да? То есть я вижу связь дома и денег немножко по-другому, в том числе опираясь и на дизайн, и на свой опыт, и на ВАСТу. То есть это будет тоже такой вот момент про наблюдение. И дом, ну, вот просто сразу на берегу договариваемся, что дом не зарабатывает вам деньги, а дом не мешает вам зарабатывать деньги. Дом просто, во-первых, дом – это ваше отражение, то есть дом – это вы. Квартира – это то, что проявилось в вашей жизни, вы сами проявились в материальном плане. Мой первый учитель, он прям так говорил, но я нигде больше подтверждения этому не нашла, но он говорил, что ВАСТУ переводится как то, что проявилось. То есть ваши мысли на сегодня, ваше состояние на сегодня, какой вы или какая вы сейчас, вот квартира, которая вокруг вас. Но мы можем на это повлиять, да. Мы можем относиться к этому как некой одежде. Ну, то есть вот мы живем в доме, это то, что проявилось на тот момент, когда мы туда заехали. А мы можем жить уже 10 лет, мы можем уже не совсем соответствовать вот этой квартире, но еще что-то нас в ней держит. То есть, когда мы совсем перестанем соответствовать квартире, она нас оттуда выселит. Ну, не она, высшие там силы, там еще кто-то. Но уже много вариантов, примеров было, что по какой-то причине хоп, и человек быстро переезжает, хотя никогда не планировал. Меняет вообще город, страну. То есть, это так же часто бывает. Перестала соответствовать страна или перестал соответствовать город, власть города этому человеку. И также с квартирами работает. Вот. Но пока мы в этой квартире живем, а мы ее покупали когда-то там сколько-то лет назад, у нас тогда такое-то состояние, сейчас мы другое. Тем не менее, все равно каждый раз, выходя из своего дома в социум, мы как будто бы несем на себе некую одежду. Да? То есть это некий образ, некий ареал, ну что-то такое. Вот мы это несем в мир. И то, насколько считывают люди вокруг нас, это они считывают. То есть, знаете, да, эти правила 4 секунд. За 4 секунды человек, который видит вас первый раз, считывает с вас, кто вы, ну, то есть делает о вас выводы, кто вы, какой вы, опасный вы, дружелюбный, бедный, богатый. 4 секунды умный, да. И если... и все. Ну, то есть, и это на всю жизнь. И сломать эти 4 секунды и сказать, нет, я не такой, я другой, очень сложно. Это не тема дома, это тема стилистики, опять же. Но это все переплетается. То есть, одежда же наша вторая кожа, там, дом — это третья кожа. И это вообще говорят стилисты, да, вот про эти 4 секунды. Что когда мы одеваемся, когда мы куда-то идем, мы всегда должны подумать, что нам одеть, чтобы вот за эти 4 секунды человек понял, что я человек деловой, да, что мне можно доверять. Но я как дизайнер, я всегда думаю так, а как мне показать, что я творческий человек, а не просто тут инженер или кто-то другой, да. Ну, то есть вот эти вот мысли человек должен себе задавать. И когда мы живем в квартире, мы просто должны понимать, какая одежда, которую мы не видим, но человек ее, ну, как бы оппонент ваш, да, или с кем вы будете общаться, или кому вы идете, он будет ее считывать. Вы должны понимать, что же с вас там люди считывают. Для чего это делается? Для того, чтобы выбрать для себя наиболее эффективную деятельность. Это, конечно, у нас на курсе, это у нас такой урок бонусный, и он идет, мы его дарим по предназначению уже в самом конце, когда человек защитился. То есть это прямо целая лекция долгая. Но мы сегодня как бы к ней прикоснемся, и я про это расскажу. То есть, опять же, да, вот если погружаться туда, из одной квартиры человек выходит собранным, уверенным, спокойным, там, деятельным, из другой там с ощущением, что опять мне что-то нужно, все что-то от меня хотят, а я такой маленький и хилый, и вообще отстаньте мне. Я уверена, что есть люди, которые вот примерно с такими мыслями выходят. Вот. В какой-то квартире там хочется, не знаю, наполеоновские планы, я хочу вот это, а в какой-то наоборот. Ну, вот опять же, это состояние, отстаньте, я больше не могу, я даже разгрести это не могу. Вот. И, конечно, это все на нас, так же, как одежду человек видит, так же эту энергетику человек видит, и он может это словами не обозначить. То есть человек, который не знает стилистику, он даже не объяснит, а почему он решил, что вот этот человек напротив него там деловой, и ему можно доверять. Это же вот даже мошенники так пользуются. Они через одежду приходят и говорят, такое дело. Ну, то есть тоже можно это поизучать. Вот. И второй момент, который я сегодня уже озвучивала, тоже подумайте так про свой дом, что он не зарабатывает деньги вместо вас. То есть хорошая власть дома, хороший дизайн дома. Вчера, на прошлой лекции мы говорили, да, что хороший дизайн, вот это все, что я перечисляла, в том числе власть, это дает нам много энергии. И тут вопрос, вот куда мы ее направляем? То есть энергии есть, но мы же можем направить ее на что-то другое. Да, то есть, а мы можем и не пойти в зарабатывание денег. То есть сами деньги не падают. Но вас тут дает возможности и дает энергию, чтобы реализовать то, что нужно. И вот поэтому мы переходим к этому вопросу, а зачем тогда нам вообще деньги? И это вообще вопрос тренинговый. И вам бы про это подумать, Ну вот у кого есть вопрос, если есть вопрос про деньги, то нужно понять, зачем они. Потому что деньги, это же не равно бумажке, да? Деньги что это? Свобода кого-то, у кого-то еще что-то. То есть деньги сами по себе не приходят, надо понимать, для чего они. И потом уже, когда вы это знаете, когда вы знаете, для чего вам деньги, вы начинаете делать то, что я сейчас ниже буду рассказывать. Вот. Это такой тонкий момент, без него никуда не двинемся. Никуда вообще. Курс у меня тоже начинается с постановки цели, с заполнения колеса баланса. Но я думаю, что у многих курсы так начинаются, потому что без этого, ну, если нет цели, то мы никуда и не придем. А еще говорят, что если вы сами цель перед собой не ставите и не достигаете их, то ну, вы в любом случае достигаете целей просто чужих. То есть, ну, как бы пространство быстренько ваши свободные руки займет для того, чтобы достичь чужую цель. Еще мне нравится фраза, про которую тоже стоит подумать, что у Бога всего две руки. Понимаете? Всего две руки у Бога. И они обе ваши. Вот у меня даже мурашки. Ну, то есть настолько это сильная фраза. Только вашими руками вы можете достичь того, что хотите. Никакими другими. Но нужно понять, чего хотите. И это важно. И что я заметила, работая, ну, то есть дизайн интерьера, это же ну, такая не для всех услуга. Сейчас она, конечно, более доступна, сейчас есть разные варианты, разные форматы, но изначально, ну и сейчас это, конечно, дорогая услуга. И у меня есть несколько таких наблюдений про семьи, которые меня сильно вдохновили. Возможно, в предыдущих лекциях я говорила о чем-то, уже упоминала, но я сейчас повторюсь, чтобы запомнилось. Наверное, самое яркое впечатление, которое вот я всегда вспоминаю, это семейная пара, которая уже такая в возрасте, и у которой была традиция каждый Новый год, каждый там 30-31 декабря они ходили в магазин вдвоем. Вот это, кстати, про то, где же нам оставить близость, да, между супругами. Вдвоем. То есть и муж ходил, и жена ходила. Обычно женщины этим занимаются, но тут муж тоже подключился. То есть это некий такой ритуал только их. Когда они вдвоем идут в магазин посуды и на будущий год покупают себе новую посуду. Новые чашечки, новые тарелочки, новые ложечки-вилочки. Понимаете, это то, с чем мы взаимодействуем ежедневно. Каждый день мы берем это в руки. А еще мы, ну, то есть прием пищи это такая сакральный момент, да, то есть это что-то и с мамой, и с Богом связано. Вот. И то есть еще и принимаем пищу из того, что нас радует прямо сейчас. Это невероятно мудрый ритуал, и я очень им благодарна, что они мне про это рассказали. Потому что это вообще перевернуло мое сознание во многом. Как только что-то в моей жизни перестает меня радовать, а так бывает, то есть мы же не оловянные солдатики с вами, мы очень подвижны. Психика человека, она очень гибкая, очень. То есть это прямо один на второй день не повторяется. И действительно может получиться так, что ту посуду с голубой каемочкой, которую вы покупали 25 лет назад, или вам дарили там на свадьбу, или еще лучше дарили вашим родителям на свадьбу, и вроде бы они нормальные, добрые, целые, чтобы от них избавляться-то, да? Ем. Но нет, надо вот прямо, чтобы радовало. И ну, я говорила, да, уже сказала, что их опыт я переняла к себе. Например, я тоже размышляла, из чего бы я хотела есть. И сейчас передо мной стоит хрустальный стаканчик, а еще у меня есть хрустальные бокалы для ежедневного использования. Я их даже разрешаю детям брать. И когда мы с дочерью поехали в очередной раз покупать эти хрустальные бокалы, сейчас, кстати, лайфхак вам, что слава Авито, потому что кому-то они не нужны, а вам они могут быть нужнее. Вот.
3: И мы за ними поехали, и дочь мне говорит: мама, зачем тебе столько вообще, ну, зачем мы снова покупаем стеклянные бокалы? Вот. И я ей ответила: знаешь, у меня детская травма, потому что в детстве у моей бабушки были несколько сервантов, которые просто ломились от всякой красивой хрустальной, в том числе, посуды. И мы это видели только раз в год на дни рождения, ну еще на Новый год. А мне всегда хотелось, и меня очень ругали, когда я тут доставала какой-нибудь стаканчик и наливала себе туда что-нибудь. Прямо это был скандал. А мне все равно хотелось, и я все равно это делала. И теперь вот я выросла, и могу пить и есть каждый день из хрустальных бокалов, потому что они мне нравятся, потому что это произведение искусства, потому что они очень тоненькие и изящные. Ну, то есть вот это мое «потому что». А у вас может быть свое «потому что». И это тоже про деньги, потому что на это все нужны деньги. Как одна из целей, да? Почему? Потому что я могу себе это позволить, и я на это зарабатываю, и я радуюсь этому. И когда есть ощущение вот этой радости, которая ежедневно, с которым вы ежедневно соприкасаетесь, как бы внутри вас какой-то там внутренний психолог, не знаю кто, себе сделал пометочку, что приятные красивые вещи дома ее радуют. На это деньги можно выделять. Ну, то есть возможность придет. Тоже интересно, что вы скажете. Пишите вопросы. Так, дальше. Ой, у нас еще много чего поговорить, а уже 35 минут. Про яхту. Тоже был, это просто удивительный эпизод моей профессиональной деятельности как дизайнера. То есть я работала с интересными, тоже интересной семейной парой уже, средних лет, да. И мы с ними рисовали дом. Это еще в моей жизни до вас, то это давно очень было. С подвалом, чтобы можно заезжать на машину в подвал, с подвала, чтобы был лифт наверх, чтобы все сумки поднимать, огромный зал с огромной такой полукруглой лестницей, как в кино. Ну, просто нереальный какой-то мы дом рисовали. И потом все остановилось на том, что мы с ними встретились, и они мне сказали: Анастасия, мы пока с вами это все рисовали, мы поняли, что нам это не нужно. Что мы вообще там купили с друзьями яхту в Европе, и мы вообще все свое свободное время хотим просто проводить на этой яхте. И, ну, а здесь у нас есть квартира, и как бы все, и нам достаточно. Вот это тоже такой интересный опыт, да, возможность разрешения себе быть гибкими. Ну да, у меня была когда-то такая цель. Да, я прямо вот эти первые шаги сделал к этой цели. И в процессе того, как я шел к этой цели, я понял, что она для меня уже не актуальна. А может быть, она была не моя. Может быть, она была вообще из прошлой жизни. То есть я хотел когда-то, а сейчас понимаю, что мне это вообще не надо. Вот это тоже интересно. Это про чувствование себя и про разрешение себе отказаться. И это же, ну, тоже некий такой момент. Ну, я, конечно, не совсем для них авторитет, но тем не менее, это же некий момент. То есть мы уже столько всего сделали, чтобы создать это, а потом отказались. И тут два важных момента. Смотрите, я как бы вам рассказываю, вроде бы вообще не про вас-то, но это про вас-то. Это не про, это про ваш дом все. Тут два важных момента. То есть я либо вообще не пошел туда и отказался, и у меня как бы внутри осталась нереализованная энергия, или я все-таки вот это вот желание реализовал и сделал два шага в сторону. Это же может быть и в сторону хрустальных бокалов. То есть это не обязательно, мы сейчас про дом большой говорим. Может быть, это в сторону хорошего матраса, а может быть, это в сторону еще чего-то. Да? Какие-то мысли у вас внутри есть, все ваши желания, все ваши мысли даются вам Богом. И он эти мысли и желания дает с энергией на их реализацию. Вот у вас появилась мысль поменять холодильник, например. Вот. И вы такие: о, да нафиг надо, не буду. То есть как бы энергия была выдана на холодильник, а вы ее не реализовали. Вот. А если бы вы пошли в ту сторону, залезли там хотя бы даже в какой-нибудь маркетплейс, посмотрели холодильники, узнали цену. Ну, то есть начали делать шаги туда, и в какой-то момент поняли, что все-таки это не актуально, то вы эту энергию не, ну, как бы не заквасили внутри себя. Она реализовалась, но вы поняли, что, допустим, пока вы искали холодильник, вы нашли там что-то другое, и эту энергию, ну, то есть она трансформировалась. Вот это тоже важный момент, потому что очень много мы в своем доме что-то думаем сделать, потом не делаем, вообще не делаем. И как бы, и потом, когда вдруг об этом вспоминаем, внутри такая: а, ну да, я хотела, но так и не сделала. То есть вот нужно все равно два шага сделать, может быть, это трансформируется в другое желание. Но при этом, как бы, вот эта связка, да, сделать два шага, но при этом разрешить себе, если захочется, отказаться. Но все-таки шаги сделать, и в процессе вот этого и денег, и рождения к цели, вы поймете, надо вам вот в вашем доме этот новый холодильник, нужен или не нужен. Вот. И когда вы к дому так относитесь, почему мы сегодня про деньги, да? Когда вы к дому так относитесь, точно так же происходит в вашей жизни. Да? То есть где-то в реальности, где-то, может быть, на работе, может быть, если вы студент в университете, может быть, еще где-то. Может быть, где-то, скорее всего, у вас пойдет такой же процесс, что вы энергию направите, перенаправите в другое русло и не останетесь как бы вот с этой вот забродившей энергии внутри. Немножко сложно рассказываю, понимаю, но надеюсь, что понятно. Кстати, да, если непонятно, вопросы тоже запишите. Вот, то есть передумал, ничего страшного, но в то же время как бы энергию запустил. Как вывод, наверное, что деньги любят не только решительность, а деньги требуют еще гибкости. То есть в нашей реальной жизни, ну, как бы вот так вот, есть некий сценарий общения с деньгами, да, то есть некая гибкость. Вот. И тоже продолжение этой же темы про ненужные вещи. В прошлый раз я вам ссылку, не ссылку, а картинку показывала, предсмертная уборка, да. Вот это тоже очень сильно влияет на деньги. То есть что-то есть дома, что уже не нужно. Значит, дома его не должно быть совсем. Не так, что пригодится потом. Не так, что жалко отдать. Не так, что деньги же потрачены, пусть лежит. Нет. Это все, что лежит у вас дома, все съедает. Это все как раз это забродившая мертвая энергия, которая не дает вам раскрыться. И поэтому легко продавайте, пожалуйста, то, что больше не нужно. Продавайте, отдавайте. В эти выходные я ездила к подруге, и мы там встречались, ну, то есть у нас несколько подруг встретились. И я была прям счастлива, что я на обеих увидела какие-то вещи, которые я отдавала. Они хорошие, целые. Просто я в какой-то момент поняла, что я не хочу их уже носить. И они их сейчас носят. И это так прекрасно. Это вообще прекрасно. То есть это вещь, которая вам уже не нужна, кого-то может очень радовать. А если бы она лежала у вас дома, то она никого бы не радовала. Она бы место занимала еще и создавала это ощущение захламленности. И в этом плане нужно в вашем доме проверить все: технику, мебель, одежду. Да? Если мы про деньги, опять же, бизнес-идею. То есть где-то могли заваляться ваши бизнес-идеи, которые все еще лежат. Может быть, вы тоже лучше ее кому-нибудь дадите, расскажете и так далее. То есть это, видите, многоплановость. Как только вы начнете от физических вещей, от материальных вещей избавляться, ненужных, избавляться, в смысле, не только выбрасывать, а вот так, может, в работу кому-то дать или еще что-то, да, так у вас и ваши какие-то бизнес-идеи и бизнес-проекты начнут, в них начнется движение, то есть эта стагнация уйдет. Получается, что когда мы держимся за вещь, типа, ну деньги же заплачены, вот жалко, то есть мы все остальные процессы тоже останавливаем. Увеличивайте вот эту вот проточность, то есть эта проточность, пришла вещь и ушла, пришла и ушла. Наверное, самый яркий пример тоже была семейная пара клиента у меня тоже уже, ну, сейчас они уже бабушки и дедушки, тогда еще нет. Вот. Наверное, это самый яркий был пример, потому что там вообще настолько была проточность 100%. Просто хозяйка всем строителям, которые приходили, там, ну, сначала мы дом делали, потом мы делали баню, потом мы делали участок, то есть я много лет к ним ездила. Вот. И уже когда они жили в доме, там она купила какой-то набор посуды, который ей понравился очень. И она просто при мне вынесла огромный комплект посуды Цептер и подарила ну вот кому-то там из строителей, кто у них работал на этом, на, ну вот что-то он там делал в этой бане. Я вообще, ну я уже к тому моменту к ней привыкла, потому что от нее вообще невозможно было без подарков. У нее всегда были какие-то подарки, маленькие, большие, всегда. Но вот этот набор посуды Цептер, который, ну, вы, наверное, в курсе, да, что это очень дорого. Просто она вообще даже, ну то есть у нее, в ее глазах и в ее мире вообще не было, что, ну это уже не ценно для нее было, потому что сейчас ей это мешало, и она просто ее отдала, ну, вот человеку, которому очень благодарна, который для нее делает очень красивые вещи. Вот это тоже классный пример, я хочу, чтобы вы его запомнили. Это та самая проточность. Вам сейчас это не нужно. Когда вам это было нужно, вам Вселенная, пространство выделило это деньги. А сейчас надо просто взять и отдать тому, кому нужнее, тому, кто будет радоваться. И вот эта радость, это, знаете, эта радость многократно будет к вам возвращаться. Когда я только начинала изучать Васту, тоже мой первый учитель Алексей Федорович, он говорил, что раньше Васту архитектор... Раньше архитектор, который строил не по Васту, ну, раньше это, видимо, как раз 5000 лет назад, да, когда Васту записано было, человека казнили. И они это делали не потому, что он неправильно строит, а чтобы он перестал портить себе карму. Потому что когда архитектор строит не по Васту или дизайнер делает не по Васту, то, кстати, ко всем дизайнерам, которые нас еще слушают, у меня курс специально создан был для дизайнеров. И когда я целевую аудиторию рассматривала, кто у меня за 6 лет покупал курс, очень мало там дизайнеров, как ни странно. А вообще это прямо ваша тема. Ну вот. И если архитектор строил не по Васту, вот он портил свою карму. То есть люди начинали страдать в этих домах, которые он построил, и он делил с ними карму. И когда вот с Алексеем Федоровичем, сначала я его на консультации приглашала, прежде чем учиться к нему пойти, и я помню, мы выбирали участок, и я ему говорила, ну мне вот этот нравится, смотрите, тут уже такая баня красивая стоит, вот, да, может быть, все-таки вот этот? И он мне говорит, Настя, перестаньте меня уговаривать, если я соглашусь, мне придется с вами карму разделить. Типа, нет, я не буду соглашаться на этот участок с баней вам не нужен, вам нужен другой. Вот, это мне прям запомнилось. Что... И тут такая же история, то есть когда вы радуете кого-то, то в этот момент эта радость возвращается к вам. Это очень классно. Это некая такая даже, может быть, мелочность, когда мы за что-то цепляемся и говорим, не-не-не, я это не отдам. Ну, нет, попробуйте жить по-другому, и вы поймете, что чем больше отдают, тем больше остается. И лучше всего практиковать эту фразу, начиная со своего дома. Так, сейчас я просмотрю свой план, потому что уже много что рассказала. Да, еще один, еще последний эпизод про моего заказчика. Это вообще было очень давно, очень-очень. Это один из первых моих заказчиков. Поэтому, наверное, запомнился, насколько он тоже очень состоятельный, успешный. Мы с ним сделали потом еще не один проект таких общественных помещений. И даже в разных городах потом мы с ним работали. Ну, то есть очень такой... влиятельный, состоятельный, интересный мужчина. И вот тогда меня очень удивило, насколько он внимательный.

или с календом. И я знаю, что я хочу вот так-то, и меня радует вот так-то. То есть, знаешь, это значит, что он уже это все попробовал. Ну, то есть, когда человек приходит с такой уверенностью, он, значит, где-то, может быть, в отелях пожил таким образом, или у кого-то в гостях был, или у кого-то у родственников. И тут, если у вас сейчас вы меня слушаете, у вас вообще никакой мысли, ну, то есть, может быть так, что вы настолько заняты там, ну, не собой, а там работой, детьми и прочим. И я вообще рекомендую в таких случаях вести некий такой дневник знакомства с собой. Прям записывать. А мне нравится вот так. И потом это перечитывать, чтобы не забылось. И когда у вас есть вот это вот четкое внимание к деталям, понимание, что вам нравится, и способность каждый раз, прикасаясь к этому или видя это, удивляться и радоваться, это тоже принесет вам вот в том числе и деньги. Я еще хотела рассказать вам вот этот пример через удивление, через радость и удивление. То есть это не должно быть как-то привычно. Ну, то есть не то, что не должно быть классно, если каждый раз, видя это, у вас внутри возникает такое, ну, такая радость и удивление. Потому что если представить себе пенсионера или старого человека, ну, просто представьте, это, как правило, такой брюзжащий человек, который говорил, да что меня тут уже ничего не удивляет, я все это уже видел, я жизнь познал. То есть это некая такая закостенелость. Вот избавляйтесь от этой закостенелости и приносите в дом удивление и радость. То есть что-то, если вдруг стало обыденным,

0: сегодня с вами. А у нас осталось 10 минут, да? Хорошо, тогда про огонь. Ну, видимо, надо было сегодня вот такую тему дать, размышлятельную. Мы сегодня не успеем поговорить про непосредственно васту. И каким образом деньги к вам приходят через васту, давайте на следующий раз оставим. А сегодня я затрону момент огня, потому что был вопрос, и я обещала, и я на него отвечу. Я в предыдущих лекциях говорила, что огонь на юго-востоке очень важен. И так и камин, если мы ставим камин настоящий, с настоящими дровами, с настоящим огнем, это также очень хорошо на юго-востоке. И свеча, вот я сейчас сижу на юго-востоке, передо мной свеча, горящая свеча, ну, то есть это тоже очень активирует энергию трансформации. А что такое деньги? Деньги нас, они же не приходят к нам по праву рождения, как правило, ну, кому-то приходят, конечно, а как правило, мы достигаем какого-то уровня, то есть мы сначала в садик, там, мы же в садике тоже чему-то учимся, потом школа, потом университет, то есть у нас постоянно какие-то трансформации приходят, происходят для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Когда мы чем-то занимаемся, эти трансформации начинают, ну, продолжают происходить. Вся жизнь наша, она в изменениях. Опять же, если вспомнить этого старого человека, который готов уже покинуть этот мир, как правило, это вот уже стагнация во всем, то есть уже ничего не хочу менять и так далее. А если мы все-таки про жизнь, то это очень какая-то такая интересная субстанция, которая постоянно меняется, да, то есть как там поговорка японская, что постоянно в этом мире только перемены, да, то есть постоянно что-то меняется. И чтобы стимулировать вот эти трансформации, положительная трансформация в своей жизни, это вот огонь на юго-востоке. И там очень классно иметь камин. А вопрос был про электрический камин. Тем не менее, когда, вот опять же, вспоминаем этот лимон, когда мы видим камин на юго-востоке, даже электрический, в котором есть язычки пламени, там же они сейчас очень красивые. Вы просто, даже интернет вам не поможет, вам нужно походить по каминным, ну, кому интересно, походить по каминным магазинам. Очень красивые камины. В своих проектах в одном своем проекте я использовала прямо там какие-то кристаллики такие лежат, и из них очень красивые язычки пламени, причем они могут быть разного цвета. Ну, то есть это такая тоже, опять же, фокусная точка. И если мы говорим, что на юго-востоке идеальна кухня, вот, допустим, там кухня, вот этот обеденный стол, и фокусная точка на камин, когда вся семья собралась, и там вот что-то двигается, это очень хорошо. Вот. Но если вдруг, вот тем, кто задавал вопрос по камину, если вдруг так получилось, что на юго-востоке, ну, этот камин на юго-востоке нет смысла его ставить, то электрический камин, он же на самом деле не огонь. Ну да, то есть там нет огня. И поэтому, если вы его поставите в какой-то другой зоне, не относящейся к огню, то есть не юго-восток и не юг, то, в принципе, ну, вы не сильно испортите, ну, вы вообще не испортите васту вашего дома. То есть ставьте там, где вам удобно, просто продумывайте, что это некая фокусная точка. Можно еще заморочиться и, допустим, в той комнате, где вы хотите поставить, вот в этой комнате найти юго-восток и туда поставить. Можно вот так сделать. Но по факту это не главное. То есть относитесь к электрическому камину как к некой фокусной точке, которая привлекает внимание. А внимание мы с точки зрения васту привлекаем к северу и востоку. Да? То есть, когда мы смотрим на камин, мы должны смотреть на север и восток. Ну, вот таким образом. Попробуйте. Потом расскажете. Анна, я готова отвечать на вопросы. У нас не так много, 6 минут осталось. Мы продолжим тему денег в следующий раз. Мы уже к васту перейдем. Вот эту неделю я дам задание прям подумать об этом, ну, про все, что я рассказала.
1: Повторю, дорогая Анастасия, да, возможно, тоже вопросы некоторые мы можем оставить на следующий прямой эфир, а на какие-то вы уже ответили в процессе, но вот хочу задать некоторые, которые касаются более такой вот философского момента отношения к нашей квартире, к нашему жилью. Живу с соседом, и у нас противоположный подход к содержанию жилья. Для меня важно, чтобы было чисто и на своих местах. Он же считает, что квартира просто, чтобы спать, а жизнь должна происходить за ее пределами, и на нее нет смысла тратить много времени. Есть ли смысл в его подходе, и влияет ли его бардак на наше общее жилье и на мою судьбу?
0: Ну, влияет, конечно, хотя бы тем, что вы задаете этот вопрос. Ну, то есть есть миллион вопросов, а вы задаете этот. 100% вас это беспокоит. И 100% раз вас это беспокоит, это влияет. Это же вопрос такой, знаете, интересный про добрососедство и про договоренности на берегу. И про общежитие еще. Вот я детям, то есть у меня дома очень много детей. Ну, не очень много, но...

0: вы не готовы, судя по всему, жить по-другому, но просто надо найти другого соседа, который вам созвучен. А их очень много, то есть есть люди, у которых все по полочкам. Вот. Муж мой, например. Я, например, тоже часто стаканы где-то оставляю. На куртке-то на пол не поставлю, но стаканы могу оставить. Вот. То есть есть люди, это как бы разные сферы. И тут вопрос договоренности. И сосед – это не жена, не мама, не папа, не брат, не сват. То есть соседа легко поменять. Мужа не так легко поменять. И если у вас, ну, вот кто-то нас слушает, это же вопрос для всех, у нас с мужем мы прямо это обсуждаем. То есть я сейчас стаканы специально хожу, собираю по дому. Ну, то есть просто... Он это озвучил, что ему не нравится, что они везде стоят. Ну, там с чаем я куда-то пошла, там телевизор смотреть, и там оставил. То я понимаю, что я хочу, чтобы ему было хорошо. Я хочу, чтобы вот это вот добрососедство у нас дома существовало. Вот, и я это делаю для него. И он со своей стороны тоже какие-то моменты делает, которые мы обсудили, которые там мне по какой-то причине не нравятся. Да? Даже вот, например... Я с утра слышала, как он умывается в ванной, а он рано вставал, а я еще спала. И пришлось даже вторую дверь поставить, чтобы все спали и не слышали, что там в ванной происходит. Ну, там все равно просто там вода шумела, там какие-то звуки, то есть хочется спать. У нас просто ванна была очень близко к спальне. Вот. И это же вот, смотрите, обсудили, сделали, что всем комфортно. Всем комфортно? Комфортно. Классно. И тут также с соседом. Если сосед не готов туда идти, значит, просто передоговариваемся, меняем квартиру. Вот, все. Однозначно влияет. Когда беспокоит, это же как пыльная мозоль. Если вы в узких ботинках ходите, конечно, у вас настроение плохое. Конечно, на вас влияет бардак, если он для вас не привычен.
1: Спасибо большое. Да, очень логичный, гармоничный вопрос, тоже на поиск внутренних ответов, вот интересный нам пришел. Мы вообще с мужем уже несколько лет мечтаем все продать и купить дом на колесах. Это очень пугает, потому что это прыжок в пропасть, но это очень вдохновляет. Нормально ли это для двоих людей 30+?
0: Слушайте, ну, судя по тому, что вы задаете этот вопрос, вы вдвоем с мужем, и с вами нет, не знаю, там, детей, которые не смогут жить в машине, да? Почему нет? Продавайте, прыгайте. Жизнь одна. Жизнь одна. Вот представьте, ну вот мне очень повезло, мои бабушки и дедушки умерли после того, как мне было 30 лет, ну уже после моих 30, да, то есть я почти всю жизнь прожила с бабушками, ну рядом, они, ну то есть и с теми, и с другими, и я прям видела вот это некое такое угасание, и как будто бы у них было вот это прямо такое типа, ну все, на пенсию у одной из бабушек было, все, я скоро умру, она каждый год со мной прощалась. И я уже потом привыкла, ну, то есть она еще лет 20 потом прожила, как первый раз она со мной попрощалась. И когда она прощалась, она уже как бы не жила. То есть некое такое угасание. Это не про то, что как бы я их осуждаю, я просто вижу, что там включаются некие другие, ну, в возрасте включаются некие другие функции, там, со здоровьем плохо, еще что-то. А в 35 лет, ну, как бы, блин, хочется, пока есть внутри это хочется, надо бежать и делать. Потому что, опять же, в тему нашего вопроса, вот это хочется дает нам Господь. И Он дает силу на эту реализацию. Ну, то есть, кого вы там стесняетесь? Ну, допустим, вы все продали, купили дом на колесах, уехали, захотели потом снова купить, снова купите. Или просто будете снимать. Ну, то есть, вообще нет... Страхи могут быть из-за неизвестности. Нужно сесть и прописать себе вот эти неизвестности. А что, если, там, не знаю, то-то? А что если, ну, дом на колесах, это же машина, мы попадем в аварию, тогда что? Ну, то есть вдруг потеряется этот дом, а если у нас его угонят? Ну, то есть вот просто прописать все самые страшные сценарии, которые к вам придут в голову. И когда вы их пропишете, есть способы выхода из них, вы поймете, что это все ерунда. Намного прекраснее сесть в этот дом на колесах и поехать. Ну, в общем, вот так. Тем более, если, правда, нет детей, которых надо учить в школах и где-то еще, это прям вообще прекрасно. Живите, наслаждайтесь.
1: Очень радостный, позитивный настрой. Благодарю вас, Анастасия. Наверное, последний вопрос успеем сегодня озвучить. Тоже, мне кажется, он распространенный среди современных реальностей. Живу на съемном жилье, иногда хочется что-то поменять, но кажется, зачем тратить силы, деньги и время, ведь все равно нужно будет переезжать рано или поздно. Есть ли в этом смысл и с чем лучше тогда работать?
0: Да,

Я сейчас задумалась о том, что как бы мы так далеко от вас уходим. Но я надеюсь, что это вы понимаете, да, что вот эти далекие рассуждения, они на самом деле очень близко к вас. Вот. Про съемное жилье, ну вот у меня сейчас такая история. В силу того, что у меня трое детей, а мы построили дом по ВАСТу в лесу, потому что очень с мужем хотели в лес, нам тоже все говорили, зачем вы вообще куда-то? У меня бабушка вообще не поняла, потому что она всю жизнь из деревни хотела переехать, а мы тут обратно в деревню вернулись. Ну, то есть тоже мы преодолевали некие такие прямо сложности, там мама мужа называла наш дом сумасшедший дом, когда мы его строили и так далее. Вот, но мы это сделали, и мы действительно эти вот 11 лет, что мы в нем жили, я прям счастлива, что я там жила. Нам этот дом дал тот ресурс, который вот нужен был. И я сейчас вернулась снова в город в силу того, что школа рядом. И я понимаю, что мне в городе тоже хорошо. Но если бы я не сделала этот 10-летний шаг в деревню, то я бы себя так хорошо сейчас не чувствовала. Вот. И теперь про съемное жилье. То есть мы дом не продали, он остался, мы туда на выходные ездим, а в городе живем в съемном. И когда я сюда приехала, у меня тоже была мысль, что надо покупать. Но потом поговорила с разумным человеком, финансово подкованным и грамотным, и он мне сказал, ну сколько лет ты будешь жить в городе? Я говорю, ну лет 15, пока все школы не закончат. Он говорит, так выгоднее снимать, чем, допустим, покупать. Вот. И это тоже перевернуло некое мое такое представление о том, а что же, правда, съемные квартиры делать? То есть менять или не менять? И вот я сейчас сняла квартиру, и я поменяла все. Я переставила мебель, я перекрасила стены за 2 месяца. Я даже технику себе купила. Вообще неоправданно с точки зрения моего мужа. Но это очень оправданно с точки зрения моего состояния. То есть я хожу и радуюсь. И у меня тоже бывает такой страх, что если меня, ну то есть это же съемная квартира, что если хозяин решит продать, и через 2 месяца скажет, съезжайте отсюда, и все, что я, все силы, все деньги, которые я сюда вложила, они как бы останутся тут. То есть я прям понимаю ваш, о чем вы говорите, о чем вы спрашиваете. И потом, ну, то есть в силу того, что я занимаюсь у вас, то я понимаю, даже 2 дня, проведенные в гостинице, эти 2 дня гостиница являлась нашим домом. Соответственно, даже, допустим, если я здесь полгода проживу, эти полгода, эта квартира – мой дом. А помните, в самой-самой первой лекции я говорила, что те квадратные метры, которые дал нам Господь в наше распоряжение, это как будто бы мы репетируем быть Богом. И вот в этой квартире я такой Бог и хозяин, и как сказать, не в плане Бога, приказывал, а Бог в плане заботы. То есть я такая забочусь об этом пространстве, которое мне дали. И я как управитель этого пространства могу погладить себе по голове и сказать, я вообще молодец, я здесь сделала классно. Ну то есть я очень улучшила эту квартиру. И это на тонком плане, если смотреть, это, ну опять же, не быть мелочным, да, и хвататься за вот эти какие-то вещи, что я же деньги тут потратила. То есть потраченные деньги на это уже за 2 месяца окупились моим внутренним ощущением счастья от того, что я это сделала, и от того, что я живу в этом. И когда я в следующую квартиру перееду, даже если по какой-то причине мне надо будет отсюда съехать, то у меня уже, во-первых, будет опыт, что это быстро делается. Во-вторых, у меня будет вот это понимание, что когда я это сделаю, в итоге внутри меня вот такие вот чувства и ощущения.

0: Понимаю, что мне учебный год надо с детьми пережить. Это непросто. И если меня еще дома будет беспокоить что-то, ну тут вот старая посудомойка, она плохо моет. Ну, пример такой вам приведу. И я звоню хозяину, говорю, она плохо моет. Он говорит, никто не жаловался, я не собираюсь менять. И я понимаю, что я либо могу принять его правила игры, ну и жить с такой посудомойкой, либо могу купить другую. Вот вчера мне привезли новую. И вот эта новая, она еще не установлена, но она уже меня сильно радует. Тоже начнет меня. В общем, вот такая политика отношения с домом и, как следствие, с деньгами. Мы с вами уже на 7 минут, да, задержались, Анна?
1: Да, это бывает, но на самом деле это так важно понять, как прийти к этой радости в жизни, в том числе как задействовать пространство в этом. Поэтому спасибо большое, Анастасия, что рассказываете, что помогаете нам понять эту важную непростую тему. И мы будем продолжать на следующем эфире через неделю. Конечно же, озвучим ваши вопросы, дорогие слушатели, не переживайте. Ну, а я желаю хороших дней нашим слушателям и вам, Анастасия. До новых встреч ровно через неделю. В следующую среду.
0: Спасибо. Да, до новых встреч. И подписывайтесь на мои каналы, потому что я там очень много делюсь тоже какими-то находками. Буду очень рада вас там видеть. Все, всего хорошего, до следующей недели.

0: Веда радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

0: есть две системы воспитания. Кнут и пряник. Кому что нравится?
1: Пряники, да.
0: Но у пряников есть одна проблема. Пряники расслабляют. К пряникам быстро привыкаешь. С ними становится здорово и весело. Поэтому человек думает, ну все, пряников полно. Можно и отдохнуть. Можно и расслабиться. Поэтому как только человек перестает ценить пряники, и пряники перестают быть активатором, человек перестает двигаться вперед, приходит вторая часть воспитательной системы.
1: Кнут.
0: А, ну да, я вспомнил точно. Надо двигаться вперед. Большое спасибо за пряники. И они очень хорошо помогают друг другу. Это те самые черные и белые полосы. От них никуда не денешься. Разные активаторы. Белая полоса, черная полоса. Все равно они меняются. Они идут вместе, они работают на одну и ту же задачу. Вдохновлять нас. Вдохновлять. В черной полосе даже есть некоторые такой больше энтузиазма, большая надежда, больше позитива, потому что точно знаешь, что будет после черной полосы. Что будет после черной полосы? А белая полоса. Вот белая полоса очень подозрительная. Когда все хорошо, ничего не болит, и жизнь налаживается. Все знают, это не к добру. Как зима и лето? Ничего особенного. Черные и белые полосы, как зима и лето. Зима, она более позитивна, что после нее точно будет лето. Уже потихоньку начинается. Я тут греюсь у вас пока. Отогреваюсь. А вот лето, оно всегда заканчивается. Почему-то зимой. Не чем-то другим. Что делать? И это все нас воспитывает. И то нас воспитывают, и другое система воспитания. Но, чтобы система воспитания работала, я сам должен учиться. Система воспитания будет работать, вся жизнь действует как система воспитания. Но если в моей, вот этой, как мы говорили, вот коробочке ничего не варится, если я не получаю знания, если эти знания не высшего порядка, то вся система воспитания просто меня мучает. Как ученик, как школьник, который перестал учиться. Его школа просто мучает. Все были студентами, помните это. То есть, если вы учитесь, реально получаете знания, то вся эта жесткая система обучения, она в конце концов делает вас сильными студентами, сильными учениками. Но если обучение остановить, это просто мучение все. Просто мучение. Так же и жизнь. Если я работаю над получением информации, если я получаю информацию, если я ищу информацию, если эта информация действительно высокая, качественная информация, то вся жизнь становится для меня полезной. Если нет, если знаний нет, если я просто прожигаю свою жизнь, если я просто ем и сплю, проснулся, что надо сделать? Еду искать. Еду нашел, что надо делать? Поспать после еды. Очень простая жизнь. А сейчас все очень просто устроено, еду прямо в постель приносит. Самое такое жесткое изобретение, это постельный столик. Уже человек настолько обленился, что ест прямо в постели. Надо как-то двигаться, что-то надо делать, как-то надо идти вперед. Человек думает, ну зачем вообще вставать так удобно? Еду в постель приносит. То есть человек развивающийся видит во всем этом плюс. Он видит, что и позитивные ситуации, и негативные. А ситуации подталкивают меня вперед. Подталкивают меня вперед. Все идет мне на пользу. То есть человеку учащемуся все идет на пользу. Поэтому одно из главных настроений в нашей жизни должно быть настроение ученика.

странные звуки. Река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный. И мальчик смотрит.

Давайте немножко поговорим о мужчине, то, чем мы сегодня остановимся в этом. Буквально несколько слов. Спасибо, да, я сейчас хочу прям несколько слов всем сказать. Итак, мы говорили о природе женщины сегодня, то есть в чем она проявляется. Очень важно понять, что есть также вселенский закон, который регулирует поведение мужчины в этом мире. Есть ценности, которые даются для мужчины. И мужчина – это представитель солнечной энергии. Солнце, оно опекает всех, оно светит всем, оно заботится обо всех. Поэтому очень важное качество мужчины – это качество, когда он покровительствует другим. Слышите, заботится, покровительствует. Он реализует себя как мужчина, когда он это делает. Василий говорит, я хочу себя реализовать в жизни. Здесь есть некая ошибка. Для мужчины очень важна реализация, для него важна миссия. Он не может жить просто отношениями. Это женщина живет отношениями. Мужчина живет не отношениями, он живет миссией, делом неким. Ради чего? Ему нужно понять этот смысл, ради чего он живет. По большому счету, что такое миссия для мужчины? Это то, как он может позаботиться о других. Неважно, что это будет, бизнес, или это будет политика, или он будет что-то еще делать. Но он заботится о других, это его природа, солнечная энергия. Однако в чем ошибка Василия? Вот я просто хочу об этом сказать. Не говоря о Василии, а говоря об ошибке, которую можно делать в мужских сценариях. Ошибка состоит в том, что мужчина пытается реализоваться сам, забывая отношения. Потому что что такое миссия, что такое покровительствовать другим? Это значит, через дело, которое я занимаюсь, давать им благо. Я не для себя реализуюсь, а для того, чтобы покровительствовать другим. Вот это вот само умонастроение мужчины такое. Вот, уважаемые мужчины, которые присутствуют здесь, просто подумайте. Когда вы что-то делаете в жизни, и в результате этого другие становятся счастливее. Что вы чувствуете? Это один момент. Сейчас давайте просто две небольшие медитации. Вот первая медитация, еще раз. Вы делаете в жизни, есть некая миссия вашей жизни, в результате этого дела другие становятся счастливее. Вы приносите благо другим. Вот просто подумайте об этом. И второе, о чем подумайте. Вы просто реализуете себя в жизни. Вы реализуете свою природу. Вам нравится это. Здесь других нет. Вы просто реализуете себя. Раскрываете свой потенциал, да. Получаете какой-то опыт, силу, ощущение, что вы можете чего-то добиться. Но других здесь нет. Вы просто себя реализуете. Сравните эти два чувства. Первое и второе.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Я дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись. Это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. Отчаяние, им зачарованные, им заморочены, им опорочены, к нему приторочены. Как же я без него, без тела, куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите, спасите тело, дайте скорее лекарство. Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство, торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарства, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарства, обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от родства. Эликсир бессмертия, пароль при входе в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется. Пей и мигает.

вот женщине для того, чтобы обрести, например, духовное знание, вот как ей нужно вести себя? Ей не нужно вставать в 3 утра. Нет нужды. Ей вместо этого нужно просто служить своему мужу. И тот, да, вот предположим, муж у жены занимается духовной практикой, и жена занимается духовной практикой. Вот муж, он, по идее, он должен вставать рано. Должен вставать рано, там, проводить там мангаларти, да, он должен там потом воспевать святое имя там, или молитвы какие-то воспевать. А жене не обязательно, она тоже должна вставать чуть позже, часов в 5, тоже должна Богу молиться, хотя бы часик, это нормально. Но что происходит, если она при этом служит своему мужу, то она переймет все его достижения, все. Все, что муж в результате тяжелейших трудов и аскезы добыл, жена просто переймет, но только при одном условии. Если она почтительно относится к мужу и служит ему. Вот и все. Я вам пример приведу. У меня так в жизни случается, что постоянно окружают люди, которые обладают ярко выраженными мистическими способностями. При этом сам я... Здравствуй, дерево хвойное, на этот счет. Вот. И семья, муж и жена, они оба занимаются духовной практикой, а муж ярко у него выражены мистические свойства, мистические способности. И мы как-то шли в магазин, нам сыр нужен был. И мы зашли в магазин сыра купить, и он мой друг, он берет сыр, смотрит так, ага, микробиологический сычок, берем. Ну, сычок, знаете, есть животных, а есть микробиологический. Этот сыр на микробиологическом сычуге, его можно использовать в пищу. Вот. Он берет, жена говорит, его нет, нет, нет, не будем брать. Он говорит, нет, там не микробиологический сычуг. Ну, как нет, смотри, написано, он говорит, нет. Ну, в общем, спорили, подозвали продавца, попросили, дайте нам эту голову, принесите, пожалуйста, посмотрим. Ну, вот этот фантик вот этот вот. Он приносит действительно говяжий. Понимаете? То есть, и эта жена, ну вот в этой семье жена, она практически полностью предана мужу, но муж очень высокий уровень имеет духовный, то есть, ну, практически его можно святым считать. И он, то есть, по отношению к нему можно, ему можно предаваться. Не надо всем подряд предаваться, это тоже неправильно. Но она очень сильно предана ему, и в результате что произошло? Все его способности к тонкому восприятию этого мира, к тонкому чувству, все ей перешли. И она при этом вообще ничем не занималась. Понимаете? Woman way. Женский путь, он вот такой. Ходить, как Дуся, агрегат 100 киловатт в шахте, уголь рубать, но не женское это дело, понимаете? Женщине нужно просто научиться служить. Понимаете, все перейдет, все знание перейдет. У женщины две аскезы в жизни – верность и забота. Если и верность, и забота в жизни есть, все, вот тому человеку, которому женщина верна, и о котором она заботится даже просто в своих мыслях, все, она от этого человека все его достоинства переймет. Понимаете, дорогие женщины, в чем особенность вашего пути? А та женщина, которая всего сама достигает, в ней женская природа вянет, понимаете? Что женская природа – это природа заботы и верности. А вот это даешь – это не женская природа, это мужская.

Ганга, самый прославленный из всех могущественных рек Индии, очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи, стекая с Гималайских гор. Она по преданию приносит освобождение, поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганги своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Векали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся Брама Вайварта Пурани, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадева, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношениях с Богом.

Ямуна, дочь солнца и сестра Ямараджа, также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна – это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в век Кали Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана – самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

0: Ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни и дают оджас. Оджас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо? Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать. Натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень-очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется и пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. Мука гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
1: У нас грубого сорта нет.
0: Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, полчашки. Чашка муки, полчашки масла. Примерно это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы, главное, не переборщите, а то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, она куркума встречается, поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте, но это очень важный ингредиент. Сам принцип. И кожа будет очень хорошая. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова. В любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным. Да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим. Может, оно и не надо. Так же, как люди. Нам же нравятся разные люди. Одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? А другим наоборот. Вот это всегда помните. Что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет понимание.

Так, вопрос следующий. Для чего душа находится в материальном мире? Ну, это очень глобальный вопрос. Очень долго можно отвечать. Я попробую коротко. Вопрос этот относится к категории ачинтии, непознаваемого. То есть есть несколько версий падения души в материальный мир, и многие из них выглядят, ну, как бы, звучат противоречиво одна другой. При этом они содержатся в писаниях, поэтому надо понимать, что наша невозможность совместить эти противоречия основывается на нашем не очень высоком уровне сознания. То есть как бы мы опираемся на мирскую логику, а она далеко не всегда может нам помочь в таких вещах. То есть Господь сделал людей, живые существа, свободными. У нас есть возможность выбирать. И если Он сделает мир, в котором, допустим, Его присутствие будет очевидно, то это не даст возможности некоторым людям быть атеистами. Но они хотят быть атеистами. Соответственно, если создать мир, где всем будет видно, что ну вон Бог, ну, получается, атеисты будут в дискомфорте. Но чтобы они не были в дискомфорте, Он создал мир так, что хочешь — верь, а хочешь — не верь. Поэтому, то есть, это такой гениальный план. Ну, вот. Можно трактовать Писание. Там есть куча философских школ, которые используют ведические писания и доказывают там, допустим, безличную концепцию Бога. То есть мы рассматриваем Бога как личность, а они говорят: да нет, какая личность? Это просто сила такая. Огромная, мощная сила. И цель жизни – слиться с этой силой. Вот когда ты достигнешь необходимого уровня очищения, то ты просто сольешься, и все, и твои все проблемы исчезнут. Очень привлекательная для современных людей теория. Но она не соответствует нашему взгляду на этот вопрос. И таких вот, как бы, нестыковок их довольно много. И нам очень трудно порой бывает в этом разобраться. Поэтому для упрощения мы рассматриваем только один вариант появления души в материальном мире. Этот вариант говорит о том, что когда-то мы все жили в духовном мире. Все без исключения. И у нас были отношения с Господом, и все у нас было хорошо. Но по своим качествам обычное живое существо обладает до 78% качеств Господа. А это очень много. То есть сейчас мы с вами не обладаем даже 1%, а тут 78%. То есть мы могли делать все, что угодно практически. И от этого у нас появилась, ну, небольшая зависть. А что типа все ему-то? Я тоже крутой. У каждого из нас когда-то давно в голове промелькнула эта мысль. И Господь, он же в сердце каждого живого существа. Так же, как здесь, это в материальном мире, так же и в духовном. Соответственно, Он, зная эту мысль, понимая, дает нам возможность реализовать наше желание. То есть наше желание — это наша зависть к Богу и желание наше самим стать Богом. И Он говорит: хорошо, вот тебе материальный мир. Можешь здесь делать все так, как ты считаешь нужным. И вот мы все здесь. Все, что мы здесь делаем, мы имитируем Бога. Каждый из нас. Это не всегда очевидно, но Писания говорят, что это всегда так. И до тех пор, пока это желание имитировать Его у нас будет, мы будем здесь рождаться снова и снова. И как только мы изживем это желание, то мы вернемся обратно. Это так, если

Есть такое понятие, как космос. Хаос – беспорядок, космос переводится порядок. И если существует порядок, а я вам сейчас просто буду говорить некоторые факты, а вы внутри себя как-то подумаете, вообще часто вы об этом задумываетесь или нет. Например, мало кто сейчас из вас тревожится, а вдруг сейчас Меркурий столкнется с Венерой. Ну, они же там летают. Ну, как у нас же самолеты бывают, сталкиваются, да? Нет, мы понимаем, что ни одна ворона так не при заходе на посадку, не то чтобы она там, ой, забыла как-то шасси выпустить. Это только человек. Человеческое изобретение очень удивительным образом дает сбой. Но вы понимаете, что здесь есть некий порядок. Океан не выходит из берегов. Если цунами бывает, то это тоже очень интересно. Мы, например, были в храме. Он стоит прямо на берегу океана. И вот когда, помните, это цунами было огромное, когда сотни тысяч погибло людей, да. И в Индии тоже было. Так вот интересно, представьте себе волна, которая вот так расходится, храм обходит, и потом дальше сходится и идет. Каждый раз так происходит. Или деревня, в которой живет святой, вот так вот обходит, дальше идет. Снег, когда сыпет, он сыпет как угодно, да? Потом утром выходите, все так ровненько. Не то, что одну кучу навалило где-то, и все. То есть мы понимаем, что здесь вообще есть как какая-то удивительная вещь, как порядок. Здесь есть порядок. Например, вы сегодня обедали. Вы потом беспокоились, как бы мне выделить соляную кислоту, чтобы она там переварилась? Или как мне теперь перистальтику вот так? А вдруг она пойдет? Вы не беспокойтесь об этом. Сидите прямо и не беспокойтесь. Многие даже так на меня смотрят, что за это? Понятное дело. Нет, непонятное. Удивитесь этому. Удивитесь, не думайте, не берите все это как должное. Мы должны видеть за всем этим удивительное разумное начало. Все здесь очень разумно. Вы не беспокойтесь, а вдруг завтра солнце не выйдет. Удивительным образом только люди придумали жалюзи. Можете себе представить, ромашка жалюзи придумала так раз за это и не встает. Солнце пришло, он говорит, нет, спать буду. Только человек такое придумал. Он придумал допинги. У человечества началась проблема серьезная, когда человек изобрел лампу. Потому что теперь все ритмы жизни пошли наперекосяк. Мы теперь можем выжать из жизни все. В этом есть много удобного. Но очень важно понять, что если человек не видит за всем этим разумное начало, он начинает вступать в конфликт с такой энергией, как время. И время, ну, знаете, без сентиментов. Время наказывает человека. Итак, когда мы говорим о том, что есть космос, порядок. Порядок подразумевает, что есть законы. Знаем мы эти законы, не знаем мы эти законы. Это не имеет значения. То есть, если мы не знаем эти законы, мы будем попадать. Если вы пошли и своровали, вас тут же поймают. Да, ну вы скажете, извините, пожалуйста, я не был в курсе. Я не читал законодательство. Это не имеет значения. То есть, все наши неприятности жизненные лишь свидетельствуют о том, что мы нарушаем некие законы. И теперь пришло время их изучать. Если есть законы, то есть законодатель. Это естественно. Если есть смысл, значит, есть сознание. Если есть сознание, значит, есть сверхсознание. Итак, в центре всех событий, в центре всех встреч, в центре всего, что происходит в этом мире, кто стоит? Высший разум или Бог? Это уже как вам угодно. Но так или иначе, в центре Бог. Жизнь в таком случае это что? Если есть здесь смысл, и нам дан какой-то период. Для чего? Да, жизнь – это школа. Если жизнь здесь случайность, то здесь жизнь, она очень такая вещь серьезная, школа. Я здесь кто? Ученик. Другие кто? Учителя. Ситуации что? Уроки. И причем замечу я вам, что это не имеет отношения к христианству, мусульманству. Обратите внимание, да? Это едино для всех. Это трансцендентная наука. Она едина абсолютно для всех. Итак, ситуации, уроки, проблемы, что такое? Это, слышали, это зачеты, да? Зачеты. Серьезные проблемы – это непройденные экзамены. И в конечном итоге всем нам… Да, и какой предмет изучают здесь? Этот предмет удивительный. Без этого предмета не слушается ни одна история, ни один фильм не смотрится, ни одна песня не поется. Ничего без этой истории – любовь. И даже те, кто скажет, я в нее не верю, это те, кто в ней разочаровался. Вот и все. То есть это предмет, который интересует вне зависимости от возраста. Другой вопрос, что это уже не настолько интересно, например, любовь мужчины к женщине, но уже любовь матери к ребенку, да, любовь там. Есть разные виды любви. То есть так или иначе, любовь – это тот предмет, который мы изучаем с вами.

он честно трудится в меру своих сил и возможностей и вполне удовлетворен тем, что приходит в результате честного труда. Его сознание удовлетворено, его сознание довольно, он способен этим довольствоваться. И вот это сознание, которое мы сейчас разбираем, это сознание делает его по-настоящему независимым. Это некоторый секрет независимости, некоторый секрет свободы. Что здесь проявляется? Человек развивающийся, ради своего развития готов, в принципе, выполнять любую деятельность, оставаясь, не попадая под влияние двойственности этого мира, такие как жара, холод, там, счастье, страдания, все что угодно, любая двойственность. Поэтому он одинаково встречает успех и неудачу. Он свободен от результатов. К нему приходит успех, к нему приходит неудача, так же, как и ко всем, но он свободен от этого результата. Она не оказывает на него такого воздействия. Он выходит из-под ее влияния, из-под влияния этой двойственности. И эти признаки, как описывается в этих стихах, свидетельствуют о том, что такой человек обрел духовное видение. Это человек с особым видением, с духовным видением. О такой независимости, в принципе, мечтает все человечество. В принципе, именно об этом идет речь, всевозможные политические системы, какие-то философии. Говорит об этом, но почему-то само же идет противоположным путем. Путем вот такого перегруза некоторого. Путем накопительства, обрекая себя на зависимость от собственной жадности фактически. От собственной жадности и гордости. Человек зависит от этого. Зависит. У меня нет чего-то. Человек зависит от своей жадности. Нет чего-то. Ну и что? У многих этого нет. Но он видит, что у кого-то есть, от чего он зависит. Начинает страдать. От своей жадности зависит. От своей жадности. Зависимость от своей собственной жадности. Начинает страдать. Эта вот зависимость мучает, съедает изнутри, разрушает самосознание. Фактически поедает изнутри. Человек сам себя уничтожает. А в принципе, так сказать, прекрасно он может обойтись без большей части того, чему он завидует. Абсолютно. Если бы он это не увидел, он бы никогда и не знал, что такое есть. Ну так мы когда едем куда-то, какое-то путешествие, другая страна, и я все время предупреждаю, возьмите с собой что-нибудь на покупки. И человек может говорить, да я не буду ничего покупать. Я говорю, подожди, ты еще не видел то, что есть у этих людей. Когда человек приезжает в эту страну, он видит, что у тех людей это есть. Он видит это в магазине, ему хочется это купить. Думает, я такое же хочу. То есть здесь он этого не видел, что у людей это есть. Понимаете? Например, в Индию приезжает женщина, и она видит, что женщина там носит золотые браслеты. Замужние женщины носят золотые браслеты. Здесь никто не носит золотые браслеты женщин. Ну, тут это не принято, а там носят. И женщина ходит, ходит, день второй, третий, на четвертый, она тоже хочет золотые браслеты. И она идет в ювелирный, покупает за $1000 себе золотые браслеты. Из чистого золота, 24-карат, действительно красиво. Но сюда приезжает, тут ее опять никто не понимает. Но все равно красиво, в принципе, это все. Украшение в любом случае красиво. Но сам принцип, тут этого желания не было. Тут не хотелось, человек даже не мог подумать, что такое может быть. Но он приезжает, там все это делают, и тоже хочется. Вот реально начинает настолько сильно хотеться, что человек это съедает. Начинает, и он покупает, покупает, покупает. В тайне даже от других. То есть такая вот. Потому что ему, он понимает, что он сам изначально объяснял, что ничего не будет покупать. Все. Меня интересуют только виды. Я буду делать только фотографии. И потом чувствует, что он сейчас зайдет и накупит полную китайскую сумку. Всего барахла. И потом он... И он потом, стыдясь через таможню, уже сумку никуда не денешь, то есть уже 4 мужика помогают, уже такую огромную китайскую уже. И тут человек, когда ее разбирает, он понимает, да, все-таки вот говорили мне, да, вот говорила мне мама, в этом случае говорил Вячеслав Олегович, что вот полная сумка. И он показывает все это родственникам, родственники искренне удивляются. Потому что тут этого нет. Другая.
Вот попал человек опять под влияние зависти. Да, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, хочется. Хочется. Вот это называется.

0: право делать замечание. То есть если человек видит, что кто-то делает что-то не так, как правильно и корректно довести?
1: Ну, та же самая идея, то, что должны быть полномочия. И эти полномочия, они определяются культурой. Например, на Востоке для ребенка все старше. И любой старший может сделать замечание ребенку. Потому что культурой определено, что ребенок должен любого старшего считать своим отцом или матерью. Он любого старшего воспринимает как родителя. Поэтому там это дозволено. В нашей системе попробую ребенку что-нибудь скажи. Почему? Потому что ребенка не учат культуре. Он не воспринимает старших как своих родителей. И родители, соответственно, также не очень-то воспринимают его как своего ребенка. Поэтому эта связь нарушена, они уже не могут давать ему наставления. Уже конфликт с родителями. То есть они уже говорят, вот своих детей воспитываете. То есть уже конфликт назревает. Обязанности, они всегда имеют некоторую привязку к культуре, к местности. Поэтому, находясь в какой-то культуре, нужно хорошо поднимать, не пересекаю ли я границу этих культурных отношений. То есть можно реально ее нарушить, эту границу. Поэтому должны очень хорошо смотреть, если это дозволено культурой, почему нет. Если культура этого уже не позволяет, значит, будут проблемы. Значит, я переступаю эту границу. То есть если это реально моя прямая обязанность, то я могу это делать, не задумываясь. То есть если я реально там, воспитатель или преподаватель, или назначенный старший, то я могу это делать, не задумываясь. Потому что границы сразу же четко определены. Границы сразу же четко обозначены. Если я попадаю в ситуацию, где границы не обозначены, я их должен увидеть, эти границы. Если я границы не увидел, лучше так аккуратнее. Потому что за нарушение границ последствия всегда приходят достаточно неприятные. Границы есть границы. Поэтому тот же самый принцип. Те же самые должностные обязанности должны быть. Если их нет, то нужно смотреть, в каких рамках, какой культуры я нахожусь. И иногда это очень трудно понять. Очень трудно что-то понять. Поэтому мы должны действовать максимально так культурно, на свой страх и риск. Понимая, что мы действуем методом такого тыка, не очень научный метод, нам приходится прощупывать культуру. Поэтому мы не должны обижаться, если приходит какая-то обратная реакция. Очень трудно понять, нарушаем мы какую-то культуру или не нарушаем. Мы ее просто не видим, невозможно понять, что это за люди, какие у них там сложились обстоятельства. Так, знаете, интересно, в поезде, когда человек едет, то все так по своим местам рассредотачиваются, стараются друг к другу не лезть. Если кто-то пытается лезть, то его очень часто так осаживают на свое место, на свое место. То есть наша культура, она распространяется на мое место. Но, к сожалению, мы люди активные, поэтому за границы места культура прет немножко. Но деться некуда, мы находимся на одной территории. Правила политики достаточно просты. То есть вы видите какое-то несоответствие каким-то вашим нормам, и вы пытаетесь прощупать культуру, да? То есть вмешиваетесь, даете какой-то совет. То есть говорите, не стреляйте под моими окнами из автоматов. Понимаете, что нарушаете правила культуры, и эти люди с автоматом почему-то начинают целиться в вас. И тогда вы приступаете к второй части политики. Игнорируете их. Да, то есть быстренько залазите под кровать и игнорируете их. Потому что иначе третья часть настанет. Третья часть политики – это война. Иначе пройдет третья часть. Просто ну, запомните эту последовательность. Я знаю, что многие понимают эту последовательность. Знаю. Но та обыкновенная политика, она простая. То есть договор, игнорирование, война. И мы в конфликте, в какой-то ситуации, мы должны проходить именно по этим трем этапам.

Это есть, в принципе, здоровая атмосфера. Атмосфера здоровых или разумных ограничений. Здоровая атмосфера – это атмосфера здоровых ограничений. То есть здоровая атмосфера приводит к здоровью тонкого, физического и духовного тела человека. Например, если мы это разберем так, в общем-то, поподробнее, сейчас просто я скажу, то ограничения в чем-то внешнем, то есть, например, в питании, да, ограничения в питании приводят к здоровью тела, да, если мы просто посмотрим на эту ситуацию. Если человек, так сказать, легко заболел, он может перестать есть, и его болезнь проходит. Если он ограничивает свое питание, у него больше реального, так сказать, физического здоровья. Поэтому ограничения в питании приводят к здоровью тела. Ограничения в желаниях приводят к здоровью сознания. Если человек ограничивает свои желания, у него оздоровляется сознание. Он начинает ясно мыслить, трезво говорить, так сказать, строить разумные планы. А ограничения в духовной жизни, сказать, когда человек ограничивает свою духовную жизнь, свое развитие, то есть методом вот этих реальных, когда он перестает совершать греховные действия, когда он перестает совершать такие очень материалистичные какие-то поступки, то есть создает все предпосылки для духовного развития, это очищает его сердце, приводит к здоровью души. Приводит к здоровью души. Поэтому если атмосфера недостаточно чистая, в ней обязательно заведутся какие-то проблемы. Легко понять. Так же, как в недостаточно чистом доме, обязательно тараканы заведутся. То есть придут все равно откуда-нибудь. И, соответственно, создавая вокруг себя чистую атмосферу, мы постепенно обретаем чистое окружение. Это естественным образом происходит. Которое стремится к тем же целям, что и мы. Вот, как солнечный день, в принципе, заставляет улыбнуться всех, кто этому сам не препятствует. Но если человек сам не хочет попадать под влияние чистоты, мы не можем его заставить, это невозможно. Поэтому не стоит сильно беспокоиться по этому поводу. Но те, кто предрасположены к позитивной атмосфере, они, естественно, будут в ней находиться. Естественно, будут в ней находиться. То есть это создаст какое-то естественное окружение. Конечно же, атмосфера требует такой всеобщей согласованности. В этом и некоторая трудность ее создания. Создания. Даже один человек, не соответствующий общей атмосфере, может ее легко разрушить. Может ее легко разрушить, как там, один алкоголик может разрушить весь праздник. Да, все, раз испортил весь праздник. Все. Только сели, а он уже под стол упал. Уже все, уже разрушил весь праздник. Как закоптившая свеча может испортить там весь праздничный торт. Все. Атмосфера, да, легко ее, очень легко испортить. Нужно всегда быть аккуратным, когда мы идем в какое-то место. Нужно постараться подумать, как не испортить атмосферу, в которую я иду, как я буду ей соответствовать. Вчера я читал лекцию в другом городе. Там собрались люди, и организатор, я посмотрел, кто-то зашел, организатор вышел и вернулся. И никто не появился. Потом я спросил, кто там приходил. Он говорил, что там приходила женщина с ребенком. Я говорю, почему вы ее не пустили? Он говорит, ну ребенок постоянно бегает и орет. Он говорит, правильно я сделал? Я говорю, в принципе, правильно, потому что ну, уже невозможно было бы действовать. Мать должна знать, ну, куда пойти с ребенком, если это, так сказать, не детская атмосфера. И там нет больше детей, ну, которые бы бегали и орали, то, в принципе, это ее ошибка. Поэтому, ну, что делать? Человек должен платить за свои ошибки, поэтому вот ее не пустили на лекцию. Что сделать? Ничего не сделаешь. То есть, к сожалению. То есть мы должны сами заранее подумать, ну, куда мы идем, с кем мы идем, как мы идем, какая там будет атмосфера, и не испорчили ли я эту атмосферу. И иначе мы же будем обижены. Мы же и обидимся, спрашивается, на что. То есть мы должны учитывать. Культура – это учитывать атмосферу. В этом трудность ее создания. То есть кто-то прикладывает все усилия, чтобы создать эту атмосферу. И в результате кто-то один может ее...

Я на этом семинаре всегда рассказываю историю про Акбара и Бирбала. Знаете, кто такой Акбар и Бирбал? Не слышали, нет? Акбар это был мусульманский правитель, очень серьезный император, причем, согласно историческим сведениям, был очень хороший человек, то есть он так объединял людей, объединял религии, как-то был такой за антисемитизм, там, или как это называется. Ну, то есть он очень хорошо так к людям, ко всем относился, независимо какого они вероисповедания, там, был очень заботливый царь. И у него был советник, его главный, его министр Бирбал. И Акбар был мусульманин, а Бирбал был вайшнав, или он был вот в ведической философии приверженец. И это интересный был у них такой тандем. И он очень любил Бирбала, потому что он был очень-очень мудрый. И он всегда другим министрам, он, знаете, так доказывал мудрость Бирбала через какие-то ситуации, где он показывал, насколько велика мудрость его советника Бирбала. И однажды он решил такой провести эксперимент. Он собрал всех министров, вот как вас здесь, вот, знаете, я собрал, да? Он собрал министров всех своих и говорит, Акбар, император, говорит, я же царь. Они такие, ты царь, все, главный. Он говорит, я должен знать, кто живет у меня в государстве. Они такие, должен знать, все хорошо. Он говорит, хорошо, тогда я хочу знать, сколько у меня в государстве живет ворон. Он говорит, такое вам задание, до завтрашнего утра вы должны посчитать и сказать мне, сколько ворон живет у нас в стране. Ну, как бы, я же царь. Они такие, царь вообще. И они очень грустные, разошлись и думали, а как же теперь это сделать? Ну, представьте, посчитать, сколько воробьев в Полтаве живет. Попробовали бы вы сделать это? И они очень грустные разошлись. И утром они пришли, а еще более грустные, ну, потому что, знаете, как в этих сказках все говорится, что как бы не найдешь ответ, то что? Ну, секир башкатия, да, то есть, и они очень грустные пришли туда, очень грустные такие, и ждут уже вот, от вот этого вопроса снова Акбара, это как в школе, помните, да, когда мы сидим такие в классе, и так, отвечать пойдет, и так слышим, как часики тикают, так тик-тик, Иванов, и также вот они собрались такие все в предвкушении, что же сейчас будет. И Акбар задает этот вопрос опять. Он говорит, итак, дорогие мои министры, я хочу слышать сейчас, сколько у нас в стране ворон. И Бирбал только один сидит такой, улыбается, а все остальные, ой-ой-ой, такие грустные. И он говорит, Бирбал, ты что улыбаешься, ты что знаешь, что ли? Он говорит, да, я посчитал. Он говорит, ну интересно, а сколько же? Он говорит, ну смотри, очень просто. У нас в государстве живет 9 834 682 вороны. А, говорит, нет, 683, вчера еще одна прилетела соседнему. И все так удивились, думают, ничего себе, как он посчитал вообще, как это возможно? И даже Акбар очень сильно удивился, так посмотрел на него и говорит, Бирбал, может быть, не столько? Он говорит, а сколько? И все молчат. Он говорит, ну, значит, столько, все, расходимся. Да. И мне понравилось, я когда изучал этот момент, я понял, что у нас иногда ученые, они таким образом поступают с нами, да, что они когда как бы, ну, не знают, они раз такую какую-то гипотезу, раз выдвигают там и говорят, ну вот был большой взрыв, а как это было? А вот так. И, ну, кто не читал теорию большого взрыва? Нет, полностью. Вот я вам советую прочитать. Я когда прочитал, я такой спросил, такой, не, подождите, а может быть не так? Ну, как бы, да, и там, и такой же ответ, как бы, а как? Я говорю, ну, как бы, ну, непонятно. Говорит, ну, значит, так.

расщепленность сознания. Немножечко как на шизофрению как-то вот смахивает. Но оно есть немного такое. О чем идет речь? Когда у человека есть, ну вот, слабая убежденность, кто он такой, слабое эго, у него на всякий случай несколько эго есть. У нас всякий случай. Если одно провалится, хоть чтобы другое осталось. И вот он приходит на работу и говорят: «Ты директор». «Ой, я директор». «Точно, я директор». Вот. Приходит домой: «Ты муж». «Я муж, да?» «Точно, муж». «А кто же я еще?» Вот. И на работе он директор, а дома муж. И тут возникают проблемы. Когда он приходит домой, ему, значит, мама с четырьмя детьми говорит: «Тебе надо, твоя цель жизни вот такая, ты же муж». Ну, и список ему, и все это на календарь. И у него, значит, на календарь уже все запланировано, там цирк, там то все, все запланировано. Приходит на работу, там говорит: «Ты же директор». Ну, и список ему, что ему надо делать. Он его на тот же календарь. А там уже заняты. И у него конфликт. Кто он, муж или директор? Он не может понять, муж или директор. И когда он дома, он муж. Когда он на работе, он директор. И он иногда забывает, правда, где как. И у него вот как бы два человека живут в нем. Вот это расщепленность. А если еще друг? Приходит друзьям: «Ты же друг?» И на календарь расписание друзей. И он начинает с ума сходить. Нет, это нормально, что у нас есть и семья, и друзья, и все такое. Но проблема, что человек как бы тремя жизнями живет. Потому что он не понимает, а что для него самое главное? Вот что должно быть из этих трех самое главное, и что будет приоритетом в его жизни? И вот когда эго слабое, то тогда человек не понимает, а что должно быть в центре этого всего? Так я либо муж, смотрите, если... И теперь третья проблема, четвертая, извиняюсь, крайности. Теперь у него, так как у него несколько ролей, он в крайности. Он, значит, все, короче, я муж. И уже на работу, друзья уже нет, он вот муж там, вот все. Потом работа накрылась, друзья обиделись, он резко бросает муж и начинает работа. Вот признак человека со слабым эго – у него крайность. Он из одной крайности в другую бросается. Потому что то одно включается, то в другое. Это тоже признак слабого эго. У человека с сильным эго, у него есть самая главная цель, все остальное под это подстраивается. Если он муж, самое главное для него, да, то как с работой быть? Да, столько, сколько надо, чтобы прокормить и не потерять жену. А если он главный для него директор, то как у него с женой? Вот столько, сколько, чтобы она вот, ну, как бы работе не мешала. Видите, от ценностей, от приоритетов будет зависеть, куда силу вкладывает. Но если у человека слабое эго, он с ума сходит, потому что и то, и то, и то, и разрывает его. Если вдруг такое заметили, что вас разрывает на части, значит, что нет сильного эго.

четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем, называется «Железный век». Эта эпоха началась 18 февраля 3102 год до нашей эры. Все точно. И продлится, ну то есть она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 302 лет, и будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем нам и предсказывали в этом году. Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Ну, первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А 8-я по счету – это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково, на высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды определяют, объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу, он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первого элемента Земли в тонком теле. То есть грехи – это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Ну, фактически тяжесть. Тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну, то есть наверху, в самом верху Вселенной, даже первого элемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела. Все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх грубое тело истончается, оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким, и у нас много первого элемента Земли. Там больше воды, потом больше огня становится первого элемента. И потом дальше уже воздушные тела из первого элемента воздуха, и потом уже только один эфир. В нашей Вселенной веды описывают 33 миллиона менеджеров Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. 33 миллиона. Количество равное жителям, чуть меньше жителей Калькутты. 40 миллионов в Калькутте живет. Управляют всей Вселенной. Не так много. Наша Вселенная считается небольшой, по данным ведических знаний. По сравнению с остальными Вселенными. Вам перечислить название галактик? Самое высшее называется Сатья-Лока. Сатья означает истина или святость. Ну, то есть галактика святости. Самое высшее, на высшей, выше всего. Тапа-Лока на втором уровне. Тапа означает аскеза или ситха-лога. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира. Перемещаться. У них нет ограничений. У всех остальных...

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек. –

0: Существует такой ведический принцип Дешакалапатра, то есть время, место и обстоятельства. По идее, человек всегда должен стремиться действовать ради вечного блага другого живого существа. И в каком-то смысле есть такое понятие «святая ложь». То есть когда мы ради блага другого человека, может быть, не говорим всю правду или говорим ее в такой форме, чтобы это не травмировало человека. Допустим, в Бхагавад-гите есть такое наставление Господа, в котором он говорит, что мудрец не должен тревожить невежественных людей. Он должен занимать их в позитивной деятельности, то есть в деятельности, которая возвышает. Люди не всегда готовы к восприятию обнаженной такой правды, потому что она может быть очень суровой. Но человек всегда может идти к развитию постепенно, небольшими шагами. И в частности, воспитание детей, оно также нас учит этому. То есть мы часто должны мириться с некими недостатками наших ближних, но вот этот вот либеральный подход, который мы практикуем в отношении наших родственников и подопечных, он все-таки должен преследовать какие-то возвышенные цели, а не то, что мы потакаем просто каким-то их слабостям или делаем это из корысти. То есть всегда нужно в данном случае рассматривать конкретную ситуацию. Мотив должен быть такой, то есть вы должны действовать ради блага другого, бескорыстно, другими словами, и с любовью. Если там будет корысть, то, скорее всего, это будет не то, что следует делать. Наш разговор в основном строился о правдивости в высшем смысле этого слова. То есть человек в нашу эпоху может быть защищен от пороков этого железного века тем, что он обращается к поиску абсолютной истины. То есть, если человек искренне посвящает себя духовному развитию, то все благоприятные качества естественным образом проявляются в нем, и в том числе правдивость. Само принятие Бога уже говорит о том, что человек встал на путь истины. То есть, если он принял источник абсолютной истины, значит, в нем качество правдивости, истины, оно будет развиваться самим собой. То есть он будет превращаться в цельную личность. То есть он будет человеком, который будет думать, говорить и действовать, и между этим не будет разницы. То есть когда мы говорим о неправдивости, это также подразумевает, что человек часто действует вразрез своим мыслям, желаниям или словам. То есть он как бы раздваивается, его личность расщепляется. Это очень деструктивная на самом деле ситуация. Она буквально разрушает человека, разрушает характер. Человек должен стремиться к тому, чтобы его цели, его поступки, слова, мысли, они были гармоничны. И это невозможно, если человек ведет не духовный образ жизни. Потому что сама материальная природа, сама ситуация материального мира, она заставляет человека действовать буквально корыстно. Потому что он должен сражаться за ограниченные ресурсы, он должен конкурировать. Это неотъемлемое качество материального мира. Потому что материальная часть, она на самом деле, она очень ограничена. То есть для того, чтобы стать счастливым в духовном смысле, человек должен и может отдавать, и при этом он не становится бедным, наоборот, он становится все богаче и богаче. А если говорить о материальных ресурсах, то когда ты отдаешь, естественным образом у тебя уменьшается, в этом проявляется ограниченность материальная.
1: Веда радио исцеляет жизнь.
2: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

лидерстве и в управлении. Что такое лидерство? Лидерство означает понять, в чем цель моей жизни, расставить приоритеты в своей жизни, выбрать самое важное в своей жизни и идти к этой цели. Но вот идти к этой цели – это уже управление. Как идти? А лидерство означает понять, куда я иду. И в этом упражнении мы можем соприкоснуться со своими ценностями сегодняшнего дня. Совершенно правильно вы говорите, когда говорите, что цели могут меняться. Мы можем соприкоснуться с сегодняшними ценностями. Ценности могут меняться, это правда. Лидерство в строгом смысле означает, что мы видим конечную цель, самую высокую цель. И мы к этой цели идем. И я не знаю, готовы ли мы к такому разговору, если я буду говорить о том, что может быть самой высокой целью для человеческой жизни. Я на сегодняшний день чувствую, что для большинства присутствующих эта цель, но этот разговор, он не совсем актуален. Может быть, я в силу своей слепоты этого не вижу. Тем не менее, мне важно говорить об этом. Лидерство означает делать правильные вещи. А управление означает делать вещи правильно. То есть как делать? Качество жизни – это управление. Вот это качество жизни, достижение этой цели, это некая наша тактическая составляющая. Стратегическая составляющая означает, что является самым ценным для меня. Каким я хочу быть, какой хочу след оставить в этой жизни, исходя из того положения, которое сегодня занимаю. Исходя из тех условий, в которых я нахожусь. Какую самую высокую цель я могу достигнуть? Очень часто в жизни мы эти вещи не разделяем. Почему? Как вы думаете, почему? Поток событий увлекает нас. Просто поток событий мотивирует. Вот есть такое событие, такой стимул, такой раздражитель. Это есть проактивность. На самом деле, по-настоящему, вот этот навык может освоить лишь только тот, кто... этот навык идет следующий следом за проактивностью, за первым навыком. Первый навык говорит нам, ты программатор своей жизни. Ты хозяин своей судьбы. Второй навык говорит, а теперь пиши программу. Составляй программу своей жизни. Определись с тем, что ты хочешь получить. Поставь самую важную цель. Подумай, какое наследие ты хочешь оставить. Загляни в самый-самый дальний момент своей жизни. Какие слова ты хочешь услышать о себе. Какое наследие ты хочешь оставить после себя в этом мире. Что ты оставляешь этому миру? Это лидерство. А управление означает последовательно, за дня в день. Из месяца в месяц идти к этой цели. Воплощая в жизнь этот свой проект, своей судьбы. Примеры того, как лидерство с управлением отличается. Например, Юнга на палубе корабля может очень красиво расставлять шезлонги, он может быть очень квалифицирован в этом. Но этот корабль – это Титаник, который тонет. Но он может быть очень квалифицирован, он может делать все правильно. Мы можем иногда побелить, покрасить подъезд, который под снос. Да? Или можем построить дом на том месте, где в принципе строить нельзя, мы не получили какого-то разрешения, на самом деле в этом месте должна быть проложена какая-то магистраль. Мы только потом осознаем, когда уже дом построили. Вот это означает ошибка в лидерстве. Лидерство означает, мы всегда смотрим на то, куда мы хотим попасть, и мы визуализируем, представляем это. Причем это делаем в сфере своего влияния, не в сфере интереса. Заметьте, в сфере влияния означает то, каким я могу быть, каким я хочу быть, каким я должен стать. Каким я должен стать, чтобы быть счастливым, чтобы сделать счастливых тех людей, которые связаны со мной в этой жизни.

Как многие из вас знают, существует три основные учебника или так называемые самхиты, в которых излагается аюрведическое знание. Это Чарака самхита, написанная мудрецом Чаракой, Сушрута самхита, написанная мудрецом Сушрутой, и Аштанга Хридая, написанная мудрецом Вагбатой. И в этих самхитах, если изучая их, скажем так, от начала до конца, мы можем увидеть историю происхождения аюрведы. Так или иначе, изучая историю мира, мы можем обратить внимание на то, что многие современные ученые, которые, скажем так, писали историю или создавали историю, они начинают датирование происхождения философии примерно со времен буддизма. Но если мы обратимся к учению вед и ведической философии, мы можем понять, что буддизм, он находится в конце очень длинного периода, который начинался миллионы лет до происхождения буддизма. То есть, если установленное время для буддизма – это примерно 2500 лет тому назад. Но многие ученые, они забывают, что веды, в самих ведах сказано, что они были записаны около десятка тысяч лет назад. И также с точки зрения современной науки, этот период, десятки тысяч лет назад, называется как среднекаменный век, что, в принципе, люди, которые были в то время, что показывает, что люди, которые были в то время, они были совершенно неразвитые, ну и, скажем так, орудия их труда, они были очень простые. Но если посмотреть на веды и прочитать их, и понять ведическую философию, то можно понять, что ошибка ученых стоит в том, что они не говорят о том, что ведическая философия, на самом деле, это очень глубокая наука, в которой излагается астрология, астрономия, наука медицины, как аюрведа, ну и множество другое. Так вот, преведическая эпоха, которая описана в ведической философии, она рассказывает о том, что не было еще ни одной известной нам цивилизации на Земле, в которой не существовала бы своя медицина, так как люди, они постоянно болеют. И Чарака Самхита, о которой я только что употреблял, она писала о том, что болезни вызывают страх у всех живых существ. Чарака, он обращается к Индре, царю верховных личностей, как бы полубогов, и он просит, чтобы тот изложил эту науку и поведал ее людям на земле. Индра, в свою очередь, играет очень важную роль в аюрведе и ее практике. В то время была известна наука омоложения, называемая расайной. И Индра, который поведал впервые эту науку для людей, он обладал этой наукой. Так вот, он встретился с мудрецом Барадваджи, который и был его одним из его первых учеников. Если вы знаете о ведах, их было 4. Это Ригведа, Яджурведа, Атхарва-веда и Сама-веда. То в Ригведе одному происхождению аюрведы посвящено около 250 гимнов. Когда же была примерно написана Ригведа? В принципе, сама ведическая наука утверждает, что веды, они всегда существовали, но на каком-то этапе они были записаны. И вот цивилизация, которая существовала примерно 2600 лет до нашей эры, в долине реки Инда, от которой, кстати, и называется Индия, Инда, это примерно

это очень интересный такой момент. Для того, чтобы выбрать безупречно путь, которым идти, очень интересно, что в древних трактатах мудрецы говорят, что нужно одновременно знать две реальности. Где истина и где ложь. Очень важный момент. Где истина и где ложь. Когда мы хорошо понимаем и то, и второе, мы можем выбрать. Я поясню, что имеется в виду. Попробуйте это понять, это очень важно. Кажется, что нужно понять просто истину и просто идти к ней. Зачем ложь-то понимать? Вот так же возникает. Ну, теперь послушайте пример. Например, одна из истин, что человек должен развиваться как личность, духовно в том числе развиваться, получать знания и развиваться. Это истина. Это предназначение человеческой жизни. И вот человек получает знания, он начинает развиваться, и у него возникает конфликт в семье, скажем, с женой, к примеру. Или обратное, то есть если это была жена, то с мужем. Почему? Это то, что уже звучало сегодня. Он не развивается. Он представитель, на самом деле, низших энергий. Как мы выясняем через некоторое время, получая истинные знания, что он, у него и гордыни, и жадность, и зависть, и вообще он нехороший человек по всем параметрам. И зная истину, что мы должны развиваться, осваивать знания, мы начинаем конфликтовать или давить на этого человека, что он должен измениться. Так же? Или, по крайней мере, обижаться, что Бог мне дал какого-то странного партнера. Не то, что даже странного, а просто какое-то специальное препятствие мне подсунуло. Видимо, меня не так любит, как всех остальных. Возникают разные сомнения. Итак, мы получили истинные знания, мы начинаем развиваться, начинает портиться отношения в семье. Вот. Вот это то, что отношения портятся, это есть ложь. И ее нужно понять. Ложь состоит в том, что, получая истинные знания, мы должны улучшать отношения с другими. Вот, это истинное знание. То есть истину мы можем полностью понять, когда мы понимаем то, где мы ее теряем. Понимаете идею? То есть нужно знать, где ложь, а где истина. И тогда вот в этом сочетании мы можем выбрать путь. Что значит путь? Путь — это означает терпение и осторожность. То есть да, верно, я как личность должен развиваться, но также должно быть понимание, что я в кругу отношений своих близких. Я не могу вырваться из этого круга. Поэтому иногда истина состоит в том, что я уменьшаю стандарты своей практики. Понимаете? Чтобы другие за мной успевали. Вот так возникает путь через это сочетание ложь и истина.

я читал однажды про молодых богатых людей Америки. И один с какой-то страны мусульманской приехал. И он открыл фирму по... Они делали... У нас в нашей стране явно этого пока еще нет. Оптимизация рабочих мест. Такая сфера управления они там. Как эффективно использовать работников на предприятии? Какое количество нужно именно вот на этом вот предприятии? Чтобы не брать мало или наоборот не брать много, чтобы там не платить кучу денег там за непонятную работу. То есть оптимизация рабочего места. Подбор персонала конкретно. У него очень хорошо это дело пошло. Он там с каким-то компаньоном, там, умный мальчик оказался. Пошло, у него клиенты появились, и все хорошо вроде бы, да? Да не вроде бы, а точно хорошо. Все у него хорошо идет, он на своем месте. Но однажды он... Что он любил делать? Он любил готовить хлеб. Это просто свое хобби у него было. Хлеб готовит. И он такой интересуется этим, и хлеб готовит не просто хлеб, а вот какие-то всякие штуки туда добавляет. Там, орехи там какие-нибудь, там еще какие-то там. И там все родственники, ну просто там все влюблены в его хлеб. А друзья его говорят, слушай, делай нам хлеб тоже. Он начал этот хлеб делать, и тут один из старших в семье, так как из мусульманского культуры, они там все же очень большими семьями живут, говорят ему, а ты, говорит, открой этот цех. Хлебный, в Америке там, ему говорят. Открою хлебный цех кондитерский, по производству хлеба, вернее. Ну, он что-то так подумал, но так как он умный, он там на калькуляторе все это просчитал, ну, вроде бы можно попробовать, ничего такого страшного нет. И вот он сейчас приходит, у него свое предприятие, это оптимизация рабочего места, там какая-то целая там уже у них, там серьезная кухня. Но помимо этого у него еще есть свой цех. Где куда он как хобби занимается, вкладывает свою душу, ему нравится самому готовить этот хлеб, он приходит замесывает, ну, все вот эти вот штуки там. Люди какие-то у него работают, он их обучился. И у него спрашивают, ну как доход? Он говорит, доход очень маленький, всего 2 миллиона в год. Ну, то есть я, говорит, основную зарабатываю там. А вот это, говорит, то, что мне приносит удовольствие. Для среднего российского человека 2 миллиона долларов в год. Большие деньги. Факт. Это вот делать то, что ему нравится. То есть я думаю, что вот это более-менее вот так вот очень гармоничное построение. То, что он нашел себя, вот именно у него есть хобби, которое он делает, где вот как отдушина, и профессиональная среда, как мужчина он себя нашел, делает это. То есть ему здесь он зарабатывает хорошие деньги, и там еще какой-то доход есть. То есть я думаю, ну я вообще всегда советую женщинам работать именно так. В большей степени развиваться. Потому что если они начинают очень ответственно относиться, у них очень вот это внутренне перегорают некоторые вот эти вот предохранители, которые между мужским и женским вот этим вот энергией.